0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: последнем Урале 7 часов утра. Всем доброе утро!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Кушве подвели первые итоги ликвидации шторма. Областная прокуратура проверила, как идет восстановление инфраструктуры. Мобильное приемное ведомство продолжает собирать обращения граждан в ежедневном режиме. Жители уже получили 163 единовременные компенсации. Параллельно в городе наращивают темпы аварийных работ. По заявлению губернатора Дениса Паслера, группировку строителей увеличили до 150 человек. Сейчас рабочие тянут два новых газопровода.

0: Провода по наиболее пострадавшим улицам. Под контролем и санитарная безопасность из-за рисков инфекции после паводка медики привили от гепатита 69 местных жителей. В Нижнем Тагиле прошел 10-й чемпионат по пожарно-прикладному спорту, об этом рассказали в эфире канала «Телекон». Участие в чемпионате приняли подразделения 4-го отряда противопожарной службы. До финала дошли сотрудники 36-й и 37-й частей, которые обеспечивают безопасность Евраз НТМК. Кроме того, вне зачета участвовали ученики 36-й школы. Ребята примерили настоящую боевую одежду и опробовали дыхательный аппарат. В итоге золото турнира забрала команда 36-й. В многоквартирных домах Свердловской области продолжает работать 481 лифт с превышением срока эксплуатации. При этом за последние три года их количество сократилось более чем втрое, сообщили в Счетной палате региона. По данным ведомства, с 2023 по 2025 год по госпрограмме финансирования современной городской среды и при участии фонда капитального ремонта в регионе заменили 1261 подъемник. Более половины работающих россиян регулярно трудятся сверхурочно. В норму по времени укладывается лишь каждый третий. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Суперджоб» по итогам социологического опроса. Среди наиболее распространенных профессий чаще других перерабатывают курьеры, водители и сотрудники складов. Реже всего задерживаются на службе операторы колл-центров, программисты, секретари и дизайнеры. Лидерами же по количеству сверхурочных часов стали медсестры, администраторы, курьеры, врачи и воспитатели. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 21 градус со знаком плюс, переменная облачность, ветер северо-восточного направления. Утром, днем и вечером ожидаются дожди.

0: привет, привет, привет, привет, не только море, но и все, кто на 103 FM. Здесь Алина Герин.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро. А вы даже не представляете, насколько оно доброе и чем оно отличается от обычных утр. А потому что сегодня отмечается День защиты собак, да, кажется?
1: Международный день собак.
0: Международный день собак.
1: И мы, вы не представляете, с кем мы пришли. Конечно же... Вот так, да, у нас начинается утро очень-очень активно.
0: Очень активно, да, мы пришли сегодня со своими собачками, со своими питомцами, да, потому что так совпало, что у Алины Геринг прекрасный песик, у меня прекрасный песик, который бегает по всему, по всей студии, бегает за вкусняшками, все, она любит, душу продаст. А ваша собака, да, как относится к вкусняшкам?
1: Вот мы узнаем, да,
0: у нас опросы есть какие-то сегодня?
1: Нет, у нас опроса не будет, у нас будет потрясающая фотография во ВКонтакте, заходите, пишите, оставляйте комментарии, прикрепляйте свои фотографии ваших питомцев.
0: Питомцев, да, рассказывайте, берете ли вы их на работу или нет.
1: Кстати, сейчас можно брать.
0: Сейчас можно брать?
1: Да,
0: слушай,
1: официально.
0: А я вот сейчас вот сижу, вот она у меня на коленках сидит, я вот смотрю, ты тоже, Патрика, держишь на руках. Слушай, а так комфортно работать.
1: Вообще прекрасно.
0: Слушай,
1: я бы каждый день так работала.
0: Как-то по-домашнему, да, как-то прямо хорошо, я тоже согласен. Очень-очень хорошо, да? Так что берете ли вы своих питомцев на работу? Если берете, вы складываете фотографии, как они помогают вам в жизни, как вообще...
1: Кто, что, как. В общем, пишите. Мы будем ждать ваши фотографии и сообщения. Ну а что, у нас впереди только самая лучшая музыка на Эко-радио. Оставайтесь с нами.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Это радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Включайся. Утро на Эко-радио уже в эфире.
1: В эфире, да, утро на Эко-радио. Здесь Алина Геринг и Александр Данилов, и Патрик, и Цея. А еще Полина все это снимает. Да. И еще Жозефина Версачевна подойдет к нам чуточку попозже. А кто это? А это все имена прекрасных

0: существ.
1: Наших питомцев.
0: Наших, да, сердечек, наших самых близких, самых родных, самых дорогих, ну, конечно, после родителей, существ.
1: Ну, я, знаешь, когда смотрю на Патрика, вот говорят же, что хозяева, точнее, питомцы похожи на своих хозяев.
0: Да,
1: и вот эта теория, она действительно, ну, она работает. Ну,
0: конечно.
1: Вы одно, ну, просто одно лицо.
0: Есть такое, да. Да, вот у меня Цея, ну, у Патрика, у Алины сидит на руках, улыбается, такой же беленький, такой же белобрысенький, как она.
1: Да.
0: А моя вот тут вся какая-то с несчастным видом, все ходит по офису, ходит по студии. Что-то все ищет, все-то ей не сидится. Иди сюда на колени. Ладно. Как ваши питомцы ведут себя? Расскажите нам, нам очень интересно.
1: Да, и отправляйте обязательно фотографии. В нашей социальной сети ВКонтакте уже будут выложены фотографии нас с нашими любимцами. Ну и ждем ваших фотографий.
0: Да, на работе с питомцем быть хорошо. Вот мы 20 минут уже вместе, и пока
1: как-то, да,
0: полет нормально.
1: Да, полет хороший, я скажу. Ну что, у нас впереди
0: музыка. Рэй Далтон, Анна Немченко.

0: А у нас в студии везде, везде собаки, везде хвостатые, с четырьмя лапами, с хвостами, с зубами. Ну, они у нас сидели на коленках, сейчас уже что-то разошлись, ходят там по своим делам, ходят.
1: Такие... Да и пусть прогуляются.
0: Прогуляются, да, вполне чего. В студии Карадио адаптируются все, как люди приходят, через 5 минут чувствуют себя как дома, так и собаки, да, уже чувствуют себя как дома уже буквально через 5-10 минут.
1: Слушай, а у тебя...
0: Что? У меня?
1: Какой породы собака?
0: А, да, давайте-ка мы представим.
1: Да, давай расскажем, представим. Потому что у меня есть новость, которая мне буквально вчера просто упала, я бы сказала, на руки. И вот мне интересно, какая у тебя порода собаки?
0: Да, значит, у меня порода собаки Ксола Ицкуинтли. Это мексиканская голая собака, собака, которая не имеет шерсти, которая не имеет зубов практически, то есть у нее там 4, 5, 6 зубов.
1: Да?
0: Да, у нее не хватает зубов, но это генетическая, то есть это по породе. Из-за того, что у них ген лысости, то зубы там почему-то тоже отсутствуют. Грызет. Вот. Собака у меня, значит, без шерсти. Одеваем в башмаки, одеваем в одежды различные зимой и осенью и весной. Вот сейчас мы тоже в специальном комбинезоне пришли, в резиновых сапогах.
1: В резиновых сапогах, это очень смешно.
0: В резиновых сапогах, да. Очень-очень она теплолюбивая, соответственно, от нее тоже очень много тепла, когда ты лежишь, сидишь дома, она садится на коленки, где-то на ручки тебе садится, прямо
1: и греет.
0: Грелка, дай боже. Так что я согреваю свои почки зимой, благодаря...
1: Слушай, полезно.
0: Полезно, да. Вот так вот ляжешь, она сзади. Ну, на самом деле, исторически так сложно. Что, что собак Ксола Ицкуинтли, да, именно использовали для согревания в прериях, ну, как в Мексике.
1: В Мексике,
0: да? Когда еще там усталый путник там или еще где-то там ночевал или что-то, и мы ими обкладывались и согревались.
1: Вот. Слушай, ну это вообще, это потрясающе.
0: Это вообще шаманская собака, да.
1: Но она выглядит соответствующей,
0: да,
1: я бы сказал.
0: Существовало поверье и существует поверье, что да, она является проводником в загробную жизнь. А еще второе поверье существует, что она смесь с инопланетянами. А вообще это самая древняя порода.
1: И я чуть просто, не... я вообще в шоке, ну...
0: И она, кстати,
1: она
0: была, да, она, кстати, была на грани уничтожения, потому что когда, значит, европейские люди пришли в Мексику, они их начали активно уничтожать по какой-то причине, и они были прямо вот на грани, но в 20 веке, начале 20 века, как бы начали их снова восстанавливать. Да.
1: А почему ты решил именно такую породу завести?
0: Не знаю, как-то так получилось.
1: А понравилось?
0: Да, так понравилось, да, но опять же, на гипоаллергенные, волос дома нет.
1: Удобно.
0: Удобно. Убирать не надо ничего.
1: Груминг, опять же.
0: Опять же, да.
1: Пореже.
0: Пореже, да. Груминг я самостоятельно. Так.
2: Цыка, иди сюда.
0: Сегодня мы

0: Вот сегодня вот мы подстриглись, вот хвостик сделали. Вот, посмотрите.
1: Ну, волосы шикарные,
0: волосы,
1: конечно.
0: Волосы шикарные, да. Хвостики и прически можно делать разнообразнейшие.
1: Я почему тебя спрашиваю? Потому что я про новость-то все. Топ-3 самых популярных собак в России. Знаешь, кто?
0: Ну, наверное, овчарка там есть.
1: Ну, овчарки там нет. Там есть немецкий шпиц. Там есть чихуахуа и корги. Вельш-корги Пемброк. Это вот такие вот маленькие такие, которые, оранжевые, милые, с ушами.
0: С ушами, из, да, которые на скейтборде катаются.
1: Ну да, да, да.
0: В мемах, да.
1: В общем, вот.
0: Ну и куда, конечно, куда же без чихуахуа.
1: Чихуахуа. Да.
0: Так, понятно. Да, жалко, что там овчарок нету, конечно. Ну, ничего.
1: Ну вот я еду, когда на эфир в 6 утра, вижу этих людей, которые в 5 утра гуляют с овчарками, с большими собаками. Не знаю, у меня Патрик в этом плане любит поспать, мы неприхотливые.
0: Да, а моя утро всегда будет меня. Я просыпаюсь, у нее по графику она типа...
1: Она тебя будет погулять? Мой будет только поесть.
0: Ну, моя, как ты же замечаешь, уже потом требует чисто поесть, повкусняшку и все такое. Да, но режим мы сохраняем. Да, не знаю, у меня как-то вот вообще вот ко всему, к режиму, к этому всему она очень ответственно относится.
1: Ну, у нас режим еды тоже хороший, знаешь.
0: Так, в следующем выходе ты рассказываешь про своего.
1: Да, обязательно.
0: Давай, ну, в следующем выходе или, наверное, в следующем часе. Как получится, да?
1: Ну,
0: как
1: по времени вы там у руля.
0: Да, как по времени пойдет. Али Форбен продолжает музыкальный эфир. Далее, после рекламы, Ольга Серябкина, «Медляк соли» здесь, на «Эко-волне» для тебя этим утром.
2: Вперед! Все получится! С утренним шоу на Эко-радио!

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи.

0: Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: «Алмазу 25. Подарки и скидки для вас». «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73, Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон. Произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46 95 95. 46 95 95. Нижний Тагил. Восточное шоссе 27. Бетон от УБТ-сервис.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
0: Хавейл Джолион. От 1 миллиона 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт». Передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
6: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ой, что там в школе творилось? Непонятно.
1: Ну вот собак точно нельзя было туда брать.
0: К сожалению, собак в школу брать было нельзя.
1: А вот мы выросли, и теперь нам все можно, и мы берем на работу кого хотим.
0: Кого хотим, да.
1: Да, сегодня Международный день собак. Взяли своих пушистых на работу. Мой коллега рассказал про свою прекрасную Цею.
0: Да, это порода солоскую.
1: Да, мексиканскую. Сейчас я расскажу про своего. У меня Патрик, это бишон фризе, порода французская.
0: Господи, звучит как какая-то вкусняшка.
1: Безе, как будто зефир, да?
0: Он выглядит как безе.
1: На самом деле, это аристократическая порода королевских семей тоже. А как она попала? Она попала...
0: Видно.
1: Да, да. Она попала из-за того, что она сопровождала моряков в плаваниях, на кораблях.
0: О, точно. Кого он мне напоминает? Я точно думаю, вот бескозырку ему одеть, и вот это, и вот прям вот да, вот, моряк.
1: Да. И, ну, торговые путешествия между странами, и вообще, в принципе, моряков сопровождала. А что она делала на кораблях? Это порода ловила крыс. Вообще, бишоны — это крысоловы.
0: Ух ты.
1: Да. Ну, не знаю. Патрик у меня пока не приносил мне никаких подарков. Спасибо большое. В общем, эта порода была тоже на грани исчезновения, но ее восстанавливали, и все. Вот теперь мы вот такие вот бишоны фризе.
0: Бишоны фризе. Ой, как звучит хорошо.
1: На самом деле, эта собака тоже гипоаллергенная, она не линяет, очень дружелюбная, невероятно добрая и вообще член семьи.
0: Да, видно. Вот я смотрю, он смотрит, прям он улыбается как будто бы.
1: Так и есть. А у него есть настроение. Он когда, я вижу по морде, по выражению лица, если можно так сказать, когда он доволен, а когда нет. Когда он радостный, когда он обижен. То есть у него мимика очень, очень активная. Но на самом деле, какие у вас питомцы? Заходите во ВКонтакте под наши фотографии с Сашей и с нашими пушистыми. Можете оставлять ваши фотографии ваших любимцев, ну и писать истории.
0: Поделитесь, да, будет очень интересно, потому что мы уже здесь с нашими гав-гав.
1: Но они тихо сидят. Так и не скажешь.
0: Такие вообще корректные, да. Давайте, скидывайте тоже фотографии своих. Движемся дальше. Coldplay, руки вверх и гороскоп.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
3: «Территория звука».
4: Диджеи, музыканты, живое общение, арт-перформансы, лайв-выступления.
3: Радио-шоу «Территория звука». Дыхание большого города.
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Да, когда все слова «до свидания» все сказаны, пора уже задумываться о том, кому сказать привет, кому сказать доброе утро в новом дне. Так, ну мы движемся дальше. Гороскоп.
1: Гороскоп. На Эко-радио.
0: Гороскоп прямо сейчас, что нам звезды говорят, расскажет Алина и Патрик.
2: Да, Овны, сегодня перед вами могут открыться новые перспективы, но для этого придется отказаться от желания все решать исключительно силой характера. Звезды говорят, не воспринимайте компромисс как поражение.
0: Тельцы, четверг позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами. Некоторые ситуации наконец станут понятнее и решения окажутся проще, чем вы ожидали. Звезды советуют сохранять размеренный темп, он сегодня приведет к лучшему результату.
2: У близнецов сегодня, как обычно, день станет настоящим марафоном общения. Среди большого потока информации окажется одна особенно ценная мысль. Ну и звезды говорят, не бойтесь уточнять детали, именно они сегодня имеют значение.
0: Раки, сегодня вы сможете почувствовать, что эмоциональное напряжение последних дней постепенно отступает. Некоторые обстоятельства сами помогут поставить точку в затянувшихся переживаниях.
2: Львы, четверг станет удачным днем для любых инициатив. Если вы давно собирались предложить идею, начать новый проект или обсудить повышение, обстоятельства будут складываться благоприятно.
0: Девы, сегодня ваша организованность станет главным преимуществом. Пока другие будут теряться в потоке задач, вы сумеете расставить приоритеты и добиться отличного результата. Звезды советуют, не бойтесь делегировать часть обязанностей.
2: Весы, день принесет новые знакомства и интересные разговоры. Возможно, именно сегодня вы встретите человека, который поможет взглянуть на привычные вещи иначе.
0: Скорпионы, сегодня ваша проницательность окажется особенно полезной. Вы сможете обратить внимание на то, что остается незамеченным даже для остальных. Звезды советуют, сохраняйте свои идеи при себе до тех пор, пока они не окрепнут.
2: Стрельцы, четверг пробудит желание выйти за пределы привычной рутины. Не исключено предложение, которое потребует быстрого решения.
0: Козероги, сегодня снова вам особенно важно будет не перегружать себя второстепенными задачами. Сосредоточьтесь на главном, и вы сможете сделать гораздо больше, чем рассчитывали.
2: Водолеи, для вас день станет источником неожиданных открытий. Некоторые планы изменятся, но именно это приведет к интересным знакомствам и новым идеям.
0: Ну и рыбы, сегодня вы особенно тонко почувствуете настроение окружающих. Это поможет избежать конфликтов и найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно договориться. Ну и звезды советуют, берегите внутреннее равновесие и не позволяйте чужой суете влиять на ваши решения. Ну, у нас сегодня в студии небольшая тоже
2: суета. У нас суета.
0: Суета, да. Но наши решения будут крепки. С нами наши питомцы Патрик и Цея. Заходите к нам в группу во ВКонтакте, смотрите фотографии. Там уже есть соответствующие посты. Ну и делитесь, конечно же, своими любимыми питомцами в нашей группе во ВКонтакте. Будем рады. Ну, а теперь Леди Гага. До встречи в следующем часе.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.ru. Категория 0+.
2: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Музыка громче. День ярче. Экорадио.

0: На среднем Урале 8 часов утра.
1: Экорадио. Новости.
2: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. Родители забирают детей из оздоровительных лагерей и садика под Нижним Тагилом. Смены завершились досрочно в лагерях «Уральский огонек», «Звонкие голоса», «Баранчинские огоньки» и детсада номер 45 «Лесная сказка». Всего лагеря покинули почти 500 детей. Основная причина – подтопления водозаборных скважин. Как уточнили информагентству «Все новости» в пресс-службе мэрии, учреждения откроются вновь, когда вода пройдет проверку на безопасность. Решение должен выдать Роспотребнадзор. Детей вывозят родители. Также НТМК предоставил автобусы для подшефного лагеря. Обязательная маркировка запчастей для транспортных средств будет введена не ранее 28 февраля 2027 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщили представители объединения «Союз автосервисов». Механизмы маркировки уже опробированы в рамках эксперимента. В регулирование будут вовлекаться разные группы автокомпонентов, такие как масла, технические жидкости, фильтры, свечи зажигания, стекла, тормозные диски, колодки, колеса, генераторы, подшипники и

0: другие товарные категории. Маркировка запчастей дает возможность контролировать жизненный цикл каждой единицы продукции и получать агрегированную информацию по рынку маркированных товаров. В южнокорейском Сеуле завершился 24-й чемпионат мира по подводному спорту. Наши земляки в различных дисциплинах плавания в ластах завоевали в Южной Корее 8 медалей, и все они пришлись на эстафеты. У Яны Мартыновой золото, серебро и бронза. Ярослав Пешков также собрал полный комплект наград. Кроме того, Александр Худышкин и Владислав Марков стали серебряными призерами чемпионата мира. В общекомандном зачете у России первое место, на втором — Венгрия, и на третьем — Южная Корея. После затяжных дождей в Свердловскую область наконец придет по-настоящему летняя погода. Уже в предстоящие выходные осадки прекратятся, а воздух прогреется до +22, +27. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, дождливый циклон сохранит влияние на регион до 3 июля, а с 4 июля установится сухая погода. За последние несколько дней количество осадков в Нижнем Тагиле превысило месячную норму. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня, 2 июля, на Среднем Урале дует северный ветер, умеренный. Немного пасмурно, будет проглядывать солнце. Дождь пойдет утром, днем, вечером и ночью. Ну, то есть, вероятно его, это большая вероятность есть. Ну и воздух прогреется до 21 градуса днем.

0: Эх, как хочется закружиться-то в танце. Диско, диско, диско, диско с утра. Прекрасно, это даже какая-то разминка.
1: Кстати, да.
0: Вместо зарядочки какой-нибудь диско-танец. Красота.
1: Приятно перед зеркалом
0: приятно
1: утром,
0: перед зеркалом,
1: да?
0: Да, приятно перед зеркалом утром. Особенно, когда ты в форме. И со своим четвероногим питомцем ты танцуешь, а он такой рядом с тобой танцует. Да. А почему мы об этом говорим? Потому что сегодня Всемирный день собаки. И мы приветствуем всех собаководов, ну и вообще всех, конечно, слушателей Эко-радио.
1: Но собачников немного побольше сегодня, да, приветствую.
0: Да. Здесь в студии Александр Данилов со своим питомцем, со своей собачкой по имени Цея. Здесь
1: Алина Геринг тоже со своим питомцем по имени Патрик.
0: Да. К нам еще присоединится в 9 часов
1: Полина Бажова.
0: Полина Бажова, да, со своим питомцем.
1: С Жозефиной.
0: Жозефиной Версачевной.
1: Ну, это просто. Кстати, у нас во ВКонтакте под нашей фотографией с моим коллегой и с нашими новыми коллегами пушистыми уже добавляются фотографии ваших питомцев. Но это просто такая милота невозможная. Я буду смотреть, когда у меня будет плохое настроение. Я закреплю этот пост и буду смотреть ваши фотографии ваших любимцев, потому что это невероятно. Если вы еще не отправили фотографию вашего пушистого к нам в комментарии, то, пожалуйста, это сделайте, потому что давайте соберем как можно больше фотографий, как можно больше позитива и добра.
0: Да, и в течение дня, да, отправляйте. О, да. Это же кто это там рулит такой у Марины
1: Пономарёвой? Да, да, это личный водитель, между прочим, да.
0: Ух ты какой!
1: Кстати, это шпиц. Я рассказывала час назад, что шпиц первое место занимает по популярности в России, по породе. Так
0: ну
1: что.
0: Вот, да, да. Вообще собаки лучшие друзья человека уже многие тысячи лет. В России насчитывается около 12 миллионов собак всевозможных пород, а в мире около 520 миллионов собак, как говорят. Вот. Собаки главные конкуренты кошкам, мы это все знаем.
1: Ну, это
0: конечно,
1: понятно.
0: Да. Хотя праздников, кстати, у собак поменьше почему-то, чем у кошек. Как мы выяснили в прошлом месяце. Вот. В мире среди самых любимых домашних питомцев, как будто бы кошки лидируют на самом деле. Но зато в Индии, Китае, Мексике и Бразилии собак очень много.
1: В Бразилии много. В Бразилии много. Мы когда летали в апреле, я даже как будто бы поймала себя на мысли, что больше, чем когда мы путешествовали по Америке. В Америке тоже много собак. И у них прямо культ собак. Ну, то есть у некоторых там по две, по три, по четыре любимца. Да, поэтому в Бразилии это вот... То есть идеальный день у бразильской собаки в Рио-де-Жанейро. То есть мы приходили на пляж в одно и то же время, и там в одно и то же время собирались одни и те же собаки. И они бегают по этому пляжу, в этом океане купаются с одними и теми же хозяевами, потому что у них, видимо, распорядок дня, они все встречаются, дружат. И это было настолько мило, настолько вообще круто. И я вообще уверена, что собачники вообще самые лучшие друзья.
0: Ну да, конечно, конечно, выходит гулять, это надо же все равно дружить, дружить. И самое дисциплинированное, то есть у тебя график,
1: все по расписанию.
0: По расписанию, да. Вот. И кто кого будет, непонятно. В основном меня будет меня. Моя, вот, мяу.
1: Гав, точнее.
0: Мяу, гав, да. Ну, непонятно, какие звуки она сдает, там что-то мешает.
1: Ну, кошки тоже будет. Но мы тут новость недавно тоже рассказывали, что с собаками спать лучше, чем с кошками. Выяснили. Ученые. Это не мы говорим.
0: Это ученые сказали, да.
1: Да, но Патрик тоже будет. Я называю его даже Патрик Будилкин. Потому что это невероятно, да, как он. У него внутренние часы, они отработаны вот по минутам. Как это работает, я не знаю.
0: Не знаю, да. Такая же история.
1: Ну, у нас еще есть праздники. День сюрпризов сегодня отмечается. Вдруг вы захотите сделать сюрприз?
0: Кому? Конечно, кому-нибудь. Своей собаке. Все, давайте. Да, сегодня еще отмечается. Так, сейчас я включу соответствующий звук. А сегодня 2 июля, праздник трезвенников и язвенников. Мы все вспоминаем сразу же бессмертные комедии Гайдая.
1: Это да.
0: Да, там прекрасно раскрыты эти все темы. Ну, и я думаю, что на этом, наверное, можно и завершить обсуждение сегодняшних праздников, да?
1: Ну, день...

0: Международный день спортивного журналиста, коллеги.
1: Поздравляю. Да. Ну и Всемирный день НЛО, день уфолога. Тоже коллеги в какой-то степени. Поздравляем, куда мы без этих летающих тарелок. Ладно, движемся дальше.
0: Куда же мы без них?
1: Всех с праздником, всех со Всемирным днем собак и всеми другими соответствующими праздниками. Движемся дальше.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.

0: Экорадио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
5: Категория 0+.
6: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
7: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
6: Хавейл Джолион. От 1 миллиона 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
8: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, свои железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем.

0: Ну, а мы уже во тьме своей жизни нашли тот огонек, который его освещает. И это, конечно же, собака. Это, конечно же, тот...
1: Ой.
0: Человек, то существо, которое с тобою, рядышком, которое любит тебя просто так.
1: Что ты есть, за то, что ты просто пришел домой.
0: Да, за то, что ты пришел вовремя домой или не вовремя, что покормил, да даже и не покормил.
1: Да просто, да.
0: Просто, да, те, которые сидят у тебя на коленках и... согревают тебя. Ну, хотя, наверное, не все могут сидеть на коленках, потому что я смотрю в комментариях в нашей группе под нашим постом во ВКонтакте, вот Татьяна Гоненко выложила фотографии своих.
1: Там такие охранники.
0: Там такие, да, прямо серьезные ребята, что на коленках, наверное, тут...
1: На коленках не посидишь.
0: Не посидишь, да. Зато вот у зайки прикольный такой вот это в шапке-ушанке. Ну, прямо это корги же, да?
1: Да, кстати, корги, опять же, входят в топ-3 самых популярных пород.
0: Ну и у нас тоже, да, он тоже идет, получается.
1: Девочка наша Кира, ну что это за милота? Заходите, вот даже просто поднять себе настроение, даже если у вас нет собаки, ну, потрясающе, да.
0: Да, девочка наша Кира, приключения электроника сразу вспоминается. Ой, зайка, он еще вообще с Котофеем сидит, Котофей такой серьезный, такой, ну что ты меня снимаете тут?
1: И Сэмик прекрасный тоже.
0: Чарочка прекрасный, ой, какой он

0: стрижена, или она, не знаю, ну...
1: Ну, в общем...
0: Да, чарочка, чарочка, чарочка, поцелуйчик.
1: Улыбки не сходят с наших лиц. Да, собаки наши в шоке, думают, куда нас притащили в 6 утра, вы что, с ума сошли?
0: Что такое, да, сидели бы сейчас дома на лежаночке, да. Ну, они тут прекрасно сидят на самом деле, они прекрасно себя чувствуют, вообще не создают...
1: Как дома.
0: Как дома, да, не создают ни проблем, ни нашим коллегам, ни нам. Не себе. То есть главное, что хозяин рядом, да.
1: Вот опять же, это классный вообще повод взять своего пушистика на работу.
0: Ага, да, мы вам правда говорим.
1: Советуем. Это расслабляет, и время проходит так незаметно.
0: Незаметно. Антистресс просто лучше всяких вот этих вот...
1: Да, да. Значит, у нас четверг. Сегодня на календаре. Это значит, что мой коллега уже подготовил, куда мы с вами пойдем на выходные, на какое кино, что будем смотреть, куда приглашать на свидание, да и просто вообще время проводить.
0: Да, потому что четверг у нас киночетверг, можно пойти. Ну что, меня очень радует то, что повторный показ Джанго Освобожденного запустили.
1: Так.
0: То есть Квентин Тарантино, все прекрасно. Так, Дэдпул, Росомаха, ну, это как бы это все.
1: Это что-то нам... Это Марвел.
0: Марвеловского уже, мне кажется, присытились, но это личное мнение. Так, что-то если про собак, то тут есть какой-то мультфильм «Папа, купи песика».
1: О, актуально.
0: Папа.
1: Я буду за ним ухаживать, я буду с ним гулять утром.
0: Я буду за ним убирать, мыть. Да-да, как мы это все знакомо. Как же это все знакомо. Ну, в общем, тут 6+, возрастное ограничение. Так что, папа, бери своего 6+, ребенка и купи песика.
1: Кстати, я тоже тут новости видела недавно, что в Москве уже открывают кинотеатры, в которых можно ходить с собаками. Пушистому дают плед, вкусняхи, воду, все это в брендированном таком киношном вайбе. Ну, в общем, прикольно.
0: За билет ему надо платить?
1: За билет нет, не надо.
0: Ну, мне кажется, почему бы нет?
1: У тебя там в билете уже за свой билет доплачиваешь, понимаешь?
0: Мне кажется, почему бы нет, да, немножко просто расстояние между креслами побольше сделать, чтобы они друг другу не мешали, и все. Вот. Так, что у нас еще из интересного фильма, кино? «История игрушек 5». Запускается, я так понимаю, что это очередная серия этой франшизы.
1: Да, продолжение.
0: Да,
1: прикольно.
0: Помню, все, история игрушек 1 в свое время просто запустила все это, весь это пиксаровский вот это кино движение. И вот уже пятая часть, господи, как же.
1: Так, а что там по триллерам, ужасам, то, что я люблю?
0: То, что ты любишь, я бы, наверное, порекомендовал тебе сходить на «День разоблачения» Стивена Спилберга. Фильм про инопланетян.
1: О!
0: Угу. И это, по-моему, впервые Стивен Спилберг сообразил инопланетян плохими. Так, подожди. А этот «Война миров». «Война миров» тоже же Спилберг снимал?
1: «Войну миров» я не смотрела.
0: Ну, в общем, там у Спилберга какие-то особые взаимоотношения с инопланетянами, да, то есть, ну, в общем, стоит сходить, «День разоблачения» уже в кино идет.
1: Это научная фантастика больше.
0: Угу. Так, ну и всякие ужасы мы не говорим, и нам зачем это все нужно. «Миньоны» можно посмотреть, и «Ночной бизнес» с Расселом Кроу.
1: Это что-то, да, это что-то.
0: Ну, это что-то то, что это. То, что там. Что-то такое, да. В общем, выбирайте на свой вкус и цвет, берите своих пёселей.
1: Нет,
0: ну, на прогулку.
1: На прогулку, да, потом в кино.
0: Потом в кино, да, обязательно. Как я говорю всегда, довольный хозяин, счастливый пес. Да, счастливый пес, довольный хозяин.
1: Довольный хозяин,
0: вот
1: хозяин, да.
0: Да, счастливый пес, довольный хозяин. Ладно, движемся дальше. Пняу, прямо сейчас, только разъем. Композиция из жаркой Австралии.
2: Вместе каждое утро.

0: Вот это номер.
1: Ну что, пришло время дарить подарки. Дарить подарки нашим автолюбителям за красивый номер. Ну, генератор случайных чисел у нас запущен. Давай остановимся.
2: Есть.
1: Так, я не вижу. Давай, говори. Какой.
2: Итак, сегодня играет номер 557.
1: Так, 557 и следующие комбинации.
2: 575, 755. Вообще, три комбинации всего. Вот. Очень кор-

0: а к нам, между прочим, присоединяется... Ах, куда же нас ушла-то? Присоединяется...
1: Жозефина Версачевна.
0: Жозефина Версачевна и Полина, наша красивая Бажова.
1: Да.
0: Какие прекрасные девочки это к нам зашли. Какие же вы красивые, замечательные, длинноухие. Ладно, так. Полина Версачевна к нам еще присоединится, фотографии вы увидите, Полина будет с нами чуть попозже. Мы напомним, что 557, 575 и 755, эти комбинации сегодня счастливы. Если это ваш номер автомобиля, то быстренько-быстренько звоните, 41-66-66, долго ждать не будем, потому что у нас сегодня все динамично, все быстро, потому что мы в студии не одни, с нами наши собаки. А они, что называется, ждать не будут. Так что движемся вперед, движемся в направлении хвостатых, лохматых, зубастых и пёселей. Так, что у нас еще в мире автомобилей произошло? А в мире произошло неизвестно что, но наверняка лучше то, что происходит с нашим бензином. Ой, господи, какие же пробки. Слушай, как интересно жизнь становится, а? Едешь, просто так не заправишься, бах, там пробочка стоит. Зато когда стоишь, столько всего можно подумать.
1: И сделать, да.
0: А вот что можно сделать, мы спросим, наверное, у одного из наших слушателей. Здравствуйте!
1: Доброе утро!
2: Ребята, доброе утро!
1: Как вас зовут?
2: Вы еще не узнали от меня по голосу,
0: что ли?
2: Да?
0: Павел?
2: Так, конечно, да. Я тут ощущение, что я один вам звоню.
0: Нет, Павел. А между прочим, у вас же номер не 557, насколько мы помним.
2: У меня 775.
0: 775. Ну, к сожалению...
2: На второй машине.
0: Да. На второй машине.
1: На второй машине.
0: Молодцы.
1: Вторая машина, это удобно.
0: Рассказывайте тогда, о чем думаете, когда стоите в пробках за бензином?
2: Пробки за бензином? Я не стою в пробке за бензином.
0: Замечательно.
1: Ну вот и Павел.
0: Завидуем.
2: У меня привычка такая, точнее, мне ее отец привил когда-то. Он мне сказал: сын, всегда заправляйся до полного.
1: Вот.
2: И вот с тех пор как-то вот так вот.
1: Это как вот девушки обычно ездят на машинах и вот, ой, а у меня бензин через 5 километров закончится, ой.
0: Да, и потом сидишь как это самое на дрожжах. Так, Павел, мы, конечно же, респект и уважение за ваши советы даем, но давайте-ка мы тогда дадим еще шанс кому-то дозвониться, потому что мы ждем человека с номером 557, либо 575, либо 755. Так, еще несколько секунд, и мы, наверное... И мы, наверное, будем двигаться дальше, потому что мы не можем стоять просто так. У нас Жозефина смотрит на нас, и ее прекрасные уши у меня просто вообще сводят с ума. Вот эти вот локоны.
1: Ну так она девочка.
0: Да. А почему? Потому что у моей нету таких локонов.
1: Да как, у тебя тоже прическа у цей прекрасная.
0: Прическа прекрасная, да. Ну таких вот локонов. Ну, короче, обладатели волос, мы всем искренне завидуем.
1: Так, все, ладно. Пойдем дальше.
0: Ладно, хорошо. Сегодня у нас не... Значит, номера 557, 575, либо 755 обладателя нет, зато у нас есть много-много волос.
1: И много-много собак.
0: Движемся дальше. Рэй продолжает наш музыкальный эфир.
3: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
6: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
7: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
8: Реклама ООО «Тагилавто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
9: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру.
10: Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй экорадио.ру.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
0: Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Так, что там, заскучали немножечко? Давайте-ка немножко взбодримся, узнаем, что нам звезды говорят на сегодня, на 2 июля, Всемирный день собак, всех собачников с праздником, ну и всех, кто еще не обладает этим счастливым амулетом по жизни, расскажем, на какие обращать внимание детали сегодня. В течение дня.
2: Овны, сегодня перед вами могут открыться новые перспективы, но для этого придется отказаться от желания все решать исключительно силой характера.
1: Тельцы, четверг позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами. Некоторые ситуации наконец станут понятнее, а решения окажутся проще, чем вы ожидали.
2: Близнецы, для вас этот день станет настоящим марафоном общения. Среди большого потока информации окажется одна особенно ценная мысль.
1: Раки, сегодня вы сможете почувствовать, что эмоциональное напряжение последних дней постепенно отступает. Некоторые обстоятельства сами помогут поставить точку в затянувшихся переживаниях.
2: Львы, четверг станет удачным днем для любых инициатив. Если вы давно собирались предложить идею или начать новый проект, то обстоятельства будут складываться благоприятно.
1: Девы, сегодня ваша организованность станет главным преимуществом. Пока другие будут теряться в потоке задач, вы сумеете расставить приоритеты и добиться отличного результата. Совет от звезд. Не бойтесь делегировать часть обязанностей.
2: Весы. День принесет новые знакомства, интересные разговоры. Возможно, именно сегодня вы встретите человека, который поможет взглянуть на привычные вещи иначе.
1: Скорпионы, сегодня ваша проницательность окажется особенно полезной. Вы сможете обратить внимание на то, что остается незамеченным для остальных, и вовремя сделать правильные выводы.
2: Стрельцы, четверг пробудит желание выйти за пределы привычной рутины. Не исключено предложение, которое потребует быстрого решения.
1: Козероги, сегодня особенно важно не перегружать себя второстепенными задачами. Сосредоточьтесь на главном, и вы сможете сделать гораздо больше, чем рассчитывали.
2: Водолеи, для вас день станет источником неожиданных открытий. Некоторые планы изменятся, но именно это приведет к интересным знакомствам и новым идеям.
1: Ну и рыбы, сегодня вы особенно тонко почувствуете настроение окружающих. Это поможет избежать конфликтов и найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно договориться.
0: Эко-радио. Реклама.
3: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
4: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37, TNT 7 со скидкой до 650 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Это отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto, Свердловское шоссе 37, официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37 05 65. Акция с 1 по 31 июля. Подробности по телефону. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 9 часов утра. Гав, гав, гав, гав.
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Родители забирают детей из оздоровительных лагерей и садика под Нижним Тагилом. Смены завершились досрочно в лагерях «Уральский огонек», «Звонкие голоса», «Баранчинские огоньки» и детсада номер 45 «Лесная сказка». Всего лагеря покинули почти 500 детей. Основная причина – подтопления водозаборных скважин. Как уточнили информагентству «Все новости» в пресс-службе мэрии, учреждение откроется вновь, когда вода пройдет проверку на безопасность. Решение должен выдать Роспотребнадзор. Детей вывозят родители. Также НТМК предоставил автобусы для подшефного лагеря. Обязательная маркировка запчастей для транспортных средств будет введена не ранее 28 февраля 2027 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщили представители объединения «Союз автосервисов». Механизмы маркировки уже опробированы в рамках эксперимента. В регулирование будут вовлекаться разные группы автокомпонентов, такие как масла, технические жидкости, фильтры, свечи зажигания, стекла, тормозные диски, колодки, колеса, генераторы, подшипники и другие товарные категории. Маркировка запчастей дает возможность контролировать жизненный цикл каждой единицы продукции и получать агрегированную информацию по рынку маркированных товаров. В южнокорейском Сеуле завершился 24-й чемпионат мира по подводному спорту. Наши земляки в различных дисциплинах плавания в ластах завоевали в Южной Корее 8 медалей, и все они пришлись на эстафеты. У Яны Мартыновой золото, серебро и бронза. Ярослав Пешков также собрал полный комплект наград. Кроме того, Александр Худышкин и Владислав Марков стали серебряными

0: призерами чемпионата мира. В общекомандном зачете у России первое место, на втором Венгрии, на третьем Южная Корея. После затяжных дождей в Свердловскую область наконец придет по-настоящему летняя погода. Уже в предстоящие выходные осадки прекратятся, а воздух прогреется до +22, +27. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, дождливый циклон сохранит влияние на регион до 3 июля, а с 4 июля установится сухая погода. За последние несколько дней количество осадков в Нижнем Тагиле превысило месячную норму. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Экорадио. Погода.
1: На Среднем Урале сегодня 2 июля пасмурно, но будет проглядывать солнце. Северный ветер дует со скоростью 2 метра в секунду. Температура утром 16 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21. Ну что же с дождями, спросите вы? А дожди весьма вероятны. Утром, днем, вечером они будут, скорее всего, дождь.

0: Ох, это матушка Земля, да. Наша матушка Земля такая красивая, такая классная. Вообще, что мы... У нас такие матушки красивые сейчас сидят. Я смотрю.
1: Спасибо. Собачьи мамы.
0: Да, собачьи мамы, да. У нас сегодня собачки. У нас сегодня прекрасные мои соведущие со своими пёселями, со своими... Полина у нас присоединилась.
2: Да, Полина Бажова присоединилась. Всем привет, всем доброго утра.
0: Да, с Жозефиной.
2: И давай напомним, да, почему мы сегодня пришли с собаками. Мы не сошли с ума.
0: Да.
1: Да, у нас сегодня Международный день собак.
0: Сегодня.
1: Да, и мы решили, что, ну как... Ну вот когда, если не сегодня, мы возьмем своих пушистых на работу.
0: Да, так совпало, что у каждого из нас и у ведущих есть любимая собачка. Вот у меня порода Ксолоид Куинтли, у Алины Геринг.
1: Бишон Фризе.
2: Я сейчас тоже. Мы как будто вот собрались, выбирали по сложности, да? И у меня Кавалер Кинг Чарльз Паниель.
0: Боже мой!
2: Хочется добавить резорт и спа.
0: Да-да-да. Представитель Англии, представитель Мексики и представитель Франции собрались.
1: Вот как-то так.
0: Представляете, какое международное, как вот собаки объединяют, да?
2: Ну, вообще, при выборе породы хотелось выбрать что-то такое необычное, чего у нас еще в городе нет. Ну, мало представителей таких пород. Вот. А во-вторых, это такая золотая середина. Не сильно маленькие и не сильно большие.
0: И красивые.
1: Вот. И красивые, добрые.
2: И очень добрые, да. А, у меня были до этого собаки, но я не знала, что бывают настолько добрые собаки, настолько любящие хозяина, которые, ну, вот, ради хозяина они вообще на все готовы.
1: Она тебя будет, Жозефина Версачевна, по утрам?
2: Нет, она скорее не будет, потому что она любит спать, как истинная аристократка.
1: Саш, понимаешь, а вот наши будет. Они что-то знают про нас.
0: Ну, потому что у Полины аристократка. Собак, ну, это как его? Мультик-то как он назывался?
2: Леди и бродяга,
1: Леди и бродяга, это
0: леди, это настоящая леди, да. А у меня-то, у меня же дворняжка, уже мексиканская дворняжка. Ну, то есть это вот она по этим всяким, по заброшкам все бегает. Фильм «Тайна Коко», посмотрите.
2: Я смотрела.
0: Вот там отлично передан характер вот моей собаки. Так что все сходится, порода собак, они прямо вот отражают свои...
1: Хозяева,
0: гены. Да. Ну и хозяев, кстати, если посмотрите наши фотографии сейчас, то, мне кажется, мы похожи на своих собак.
2: Похожи, да, вот я про вас точно могу сказать, что вы очень похожи.
0: Полина тоже, да, похожа.
2: А про свою собаку, да, хочу сказать, что она очень добрая, в ней нет вообще агрессии. То есть, когда там говорят, ой, она не укусит, она не умеет этого делать.
0: Не умеет?
2: Она лает начала, я не знаю, буквально недавно.
0: Но мы ее сегодня не слышали лаять.
2: Ой, нет, она чисто по делу. То есть, это не то, что вот лает собака и все. Нет, позвонили в домофон, все, она как бы сообщила, да, что кто-то идет.
1: Да.
2: Ну, бывает на игрушки дочери тоже может. Ну, видимо, там какие-то разборки у нее с капибарами, вот это вот она на них любит лаять, да. Ночью просыпаюсь от лая, думаю, господи, что случилось? У меня уже всякие мысли. А она просто сидит напротив капибары и лает.
1: Полина, но я не могу не спросить, как у настоящей девочки у вас гардероб есть?
2: Нет,
1: собачка. Нет, Патя, мне кажется, нам нужно будет шкаф заказывать скоро с нашими нарядами. Это просто невозможно.
2: Ну, конечно же, у нее есть курточка, так скажем, комбинезончик на дождливую погоду, потому что... Но это не ради красоты, это ради удобства.
1: Да.
2: Я все думаю об обуви, потому что это тоже...

0: уже необходимость, особенно сейчас, в дождливую погоду.
1: Потому ну, вот что это я вот... в сапогах пришла, в каких-то резиновых.
0: Я, кстати, засмотрелась потом у Саши, ссылку попрошу на такие шикарные сапоги. Вот, а так, так нет, она... ходит, в чем родилась.
2: Да, кстати, вы вечерами можете где-нибудь в центре города увидеть представительницу эту.
0: Ну да, мы много гуляем.
2: Мы вечерами по городу.
0: Гуляем, и я рада, что у меня есть собака, что она меня больше выгуливает, да, что где-то лень, где-то неохота, но я знаю, что вот этот вот круг мы должны пройти, и это замечательно хорошо, особенно когда нет дождя. Это, конечно, идеально, но этим летом... Что-то пошло не так.
2: Что-то пошло не так, да. Зато, ну, зато это что-то позволило нам наших собачек привести сегодня на работу. Кстати, мы вот уже, получается, третий час, да, вместе с ними.
1: И а прекрасно, пролетело вообще
2: прекрасно
1: незаметно,
2: себя чувствуем.
1: Да.
2: Никакого дискомфорта, они нисколько не мешают. Они сидят скромно, тихо, вот сейчас у нас на руках, за столом за нашим, где обычно гости сидят. Так что посмотрите видео, это выглядит
0: прямо.
2: Ну
0: да, Жози еще волнуется, а вот ваши питомцы так вообще как будто бы каждый день тут и работают, приходят вместе с вами. А может, они и приходят, мы просто не знаем, вы не афишируете.
1: А мы и не скажем.
2: А может быть, да, да. Так, ладно, ну что же, движемся дальше?
1: Дальше, да.
2: Поехали, у нас новиночка сейчас прямо.

0: Не нужно беспокоиться, особенно если у тебя на коленках сидит любимый твой песик.
1: Да, и ты на работе.
0: И ты на работе, да, как мы сейчас.
1: Но это действительно полный релакс. Ты сидишь, работаешь, гладишь свою любимую собаку.
0: Да, да, да, да. Вот Полина к нам присоединилась, вот подтверждает.
1: Всем еще раз привет.
0: Всем привет, да. Но не только радость она приносит, иногда и приходится иногда поволноваться. Вот мы начали тут обсуждать то, что собаки иногда и убегают, да, от хозяев. Я открыл одну статью. Какие породы чаще всего убегают от хозяев? Ну, тут лидируют хаски.
2: Хаски. Но они активные, потому
0: очень
2: что,
0: очень активные, да, только дай отпустить, и все, полетели.
1: Хотя, опять же, мы же знаем про преданность хаски.
2: Ну, да.
0: Мне кажется, они просто убегают.
1: А, нет, я спутала, я хатиков спутала, все-все-все.
0: Так что вот, хаски, немецкие овчарки и терьеры теряются и убегают от своих хозяев чаще других. Ну, это, в общем, исследования говорят. А тут еще по именам. Согласно полученным данным, среди собак чаще всего пропадают животные с кличками Арчи, Боня, Джек, Ричи, Малыш, ну, а среди кошек Муси, Барсики, Кузи, Буси, Вася.
2: Интересно, как они составляли эту статистику?
1: А это просто самые распространенные клички, и, соответственно, их в принципе больше. Ричи и там Муси и так далее, да. Поэтому, соответственно, и статистика, что они убегают чаще.
0: Все понятно, да. Но у вас были случаи, когда вот вы как будто бы теряли своих питомцев?
1: У меня был на днях такой случай. Собака убежала за дочкой. Вот, дочка это не заметила. И я думаю, господи, где мне ее искать? Что мне делать? Куда обращаться? Но
0: сердце моя... остановилось, наверное,
1: да,
0: в этот момент.
1: Да, да, да. Я такой микростресс, конечно, испытала. Но благо она просто села на самую высокую точку на набережной и ждала.
0: Какая умница.
1: Она сидела как статуэтка. Я когда увидела, думаю, господи, спасибо, что ты адекватная собака.
0: Какая она молодец. Ничего себе, как догадалась. То есть не стала
1: метаться. Нет, это же обычно детям говоришь, да, если ты потерялся, то вот
2: встань на одном месте,
1: да, и жди. А собаке-то я такое не говорила, и даже если бы сказала, вряд ли бы она меня поняла.
0: Да, какая она молодец.
1: То есть все-таки какой-то интеллект у них есть.
0: Есть, да. Да, у меня тоже.
1: Но не всегда.
0: Ну, не всегда.
1: Потому что...
2: Это по настроению.
0: Нет, там просто, наверное, может быть, где-то инстинкты срабатывают больше, чем интеллект.
1: Ну да, инстинкты это абсолютно точно, потому что вот у меня вроде как аристократка, да, вроде бы она там была при британской знати, но если она на набережной увидит перо голубя.
2: Да, голуби, да, у нас тоже есть такое.
1: Или если я дома вдруг...
0: Ну-ка, расскажите мне об этом, я не понимаю. Что значит, а перо голубя как?
1: Перо голубя погрызть, это вообще любимое дело. А их, оказывается, так много. Я раньше не замечала, честно.
0: У нас нет такой привычки.
1: Или кто-нибудь... Ну, тебе повезло просто.
2: Ну, у нас просто голубей погонять можно. Ну, то есть это любимое занятие. Я иногда сама их отпугиваю, чтобы они улетели быстрее, чем Патрик это заметит.
0: Ничего себе, у нас
1: нет. Ну, то есть охотничьи инстинкты все равно работают. И если там она найдет на улице что-то вкусное, все, она забывает и про хозяйку, про свою преданность, про все.
2: Ну, это да.
1: Как бы извини, но живем один раз.
2: Да, у меня тут кость валяется. Извини, я не могу это не съесть.
0: Да, это все собачники подтвердят действительно. Это так. Если вкусняшка где-то на горизонте замаячила, то мы уже все, нос по ветру и пошли.
1: Да, как будто бы хозяин вообще не кормит, в принципе, и тут
2: никогда.
1: Остатки чего-то. О, какое счастье.
0: Ладно,
1: да.
0: Ладно, давай немножечко это самое отвлечемся от еды. Расскажи, пожалуйста, о своей Жозефине. Вот у нее там какая-то на голове какая-то особенность.
1: Да, это да, пятно Бленхейма. Есть целая легенда. А пятнышко это находится на макушке. И считается, что герцогиня ждала своего возлюбленного с войны. А собачка у нее была вот такой породы, она была беременная, и вот герцогиня очень переживала, вернется муж, не вернется. И она по одной версии просто как бы пальчиком гладила по макушке, а по другой версии, что она целовала в

0: макушку. И получается, что потом муж вернулся, все хорошо, и вот потомство родилось вот с такими пятнышками милыми.
1: Ой, это удивительно вообще.
2: Да. Так, давай напомним, какая у тебя порода? Еще раз для тех, кто только включился.
0: Кавалер Кинг Чарльз
2: Спаниель. Господи. Очень спаниель.
0: Спаниель, да. Я сейчас так и говорю, когда меня спрашивают, что за порода, я думаю, зачем? Зачем вот это вот все?
1: Усложнять, да. Можно просто сказать спаниель.
2: Вот так. Будем знать. Ладно, движемся дальше. Впереди у нас еще
1: радиоутка. Да, говорим собак. Про собак, конечно.
2: Замечательно.

0: радио.
1: Так, как же любовь, а как же без любви? Как же без любви прожить, а как же без всяких прикольчиков-то прожить? Радио Утка, начинаем охоту. Звоните нам по телефону 41-66-66.
2: Спасибо,
1: прямо
2: коллега.
1: Сейчас, да.
2: Да, Радио Утка, прямо сейчас, что у нас? Три факта про собак.
1: Три собаки в студии. И мы это говорим, конечно же, не о ведущих, а о собаках ведущих.
2: Коллега.
1: Что?
2: Вы это заговариваетесь,
1: как говорится, да? Нет, на самом деле у нас три прекрасных пса здесь сегодня в студии. Так, мы ждем охотника. Так что, уважаемый охотник, прямо сейчас набираю телефон 41-66-66. Говорим о собаках, ловим утку. У нас целые вот, собаки для того, чтобы поймать и найти
2: собаки,
1: эту утку.
2: Собаки, да, охотничьи, между прочим, у нас.
1: Собаки, между прочим, охотничьи, да. Жозефина,
3: ну
1: она...
3: Вот у Полины Жозефина охотничья.
1: Охотничья.
2: Жозефина даже на утку, я знаю, охотилась.
3: Да. Запеченную.
2: Запеченную.
3: С нашими родителями, да. Пока мы все там немножечко отвлеклись, она себе устроила празднование Нового года. А мы заходим и просто смотрим, что половины утки нет.
1: Вот так. А там в коридоре утку
3: заготовила. И она еще полчаса облизывалась.
2: Настоящий.
3: В общем, она ждала, когда мы ее угостим, поняла, что от нас фиг дождешься, и такая, хорошо, тогда я сама
2: беру
3: иду.
2: Я свои лапы.
1: Сама устрою себе праздник, какая молодец.
3: Так что охотница еще та.
1: Охотница та.
3: Только отвернешься.
1: Да уж, да. Скажем честно, все наши собаки любят поохотиться на мусорный бачок.
3: Да, так там самые вкусняшки.
2: Спрятаны.
3: Собаки недоумевают, почему мы все туда. Почему мы все это выкидываем.
1: Ой, господи, супермаркет, да. Так, 41-66-66, номер нашего телефона. Ну что, я думаю, что мы можем поохотиться и вместе.
3: Давай, давайте подгадываем.
1: У нас тем более сегодня такой необычный состав. Спросишь Алину, спросишь меня.
2: Полину. Алина и Полина.
1: Алина, да. Алина, спросишь Полину. Господи.
3: Вот эти вот похожие имена.
2: Да, вот Алина, Полина, одно и то же.
1: А что, нет, что ли?
3: Ладно, Саша, давай уже.
1: На одну букву. Так, ладно, начинаем охоту. Начинаем охоту с нашими диджеями. Первый вопрос для Полины Бажовой. Итак, поехали.
2: Полина, правда ли, что в Древнем Риме существовали таблички с надписью «Осторожно, злая собака»?
3: Нет.
2: Ой, вылезла как раз таки.
3: Вот злая собака вылезла как раз таки. Что ж, что там говорить? Ну, мне кажется, нет.
2: Это правда.
3: Это правда?
2: Да, в Древнем Риме действительно существовали такие таблички, такие мозаики даже, были найдены археологами.
3: Ничего себе.
1: А вот, наверное, оттуда это и пошло.
2: Возможно. Коллега, у меня для тебя тоже есть вопрос, Александр.
1: Так, хорошо, давай запускаем охоту. Поехали.
2: Правда ли, что в 19 веке собаки работали на небольших кухнях, вращая колесо, которое приводило в движение вертел для жарки мяса?
1: Нет, я сразу же говорю нет. Даже если это было и правда, то это не должно быть так. Это не должно быть правдой. Нельзя эксплуатировать собак.
2: Они знаешь, как с удовольствием работали?
1: В смысле?
2: Это правда. Это исторический факт.
1: Да,
2: да, существовали кухонный механизм. Специализированная порода была выведена. Небольших собак, выносливых, которые бегали внутри колеса и помогали поварам, за что были щедро награждены вкусняхами различными. Так что они с удовольствием это делали.
1: Тут даже не знаю, как на это реагировать. Слушай, ну хорошо, как будто бы они на кухне работали, то всегда были сыты.
2: Да.
1: Но эксплуатация собак в таких условиях.
3: Просто они бегали.
2: Просто бегали на кухне,
3: как на беговой дорожке.
2: Где вкусняхи, ты что?
1: В принципе, то, что они сейчас делают, да?
3: Ну да.
1: Ничего не поменялось.
3: Тоже за нами бегают и бегают бесконечно, чтобы что-нибудь дали им вкусненькое.
1: Ладно, хорошо, пусть будет так. Ладно, я даже не жалею, что я сейчас проиграл.
2: Ну, получается, охотники из вас так себе.
1: Так себе, да. Ну, давай мы еще Полину спросим.
2: Еще один факт.
1: Ну, а что, нет?
2: Еще?
1: Да, давайте еще.

0: может быть, сделаю. В этот раз повезет.
1: Так, Полина, правда ли, что любимая лапа бывает только у кошек, а у собак такой особенности ученые никогда не обнаруживали? Ну, то есть у собак нет такого, любимая лапа, как у нас правая рука, например.
0: Ну, я, если честно, не знаю ответ на этот вопрос, но если логически помыслить, два было правильных ответа, ну, правдивых, соответственно...
1: Я обожаю эту логику.
0: Эта ложь-то должна быть.
2: Ничего себе, Полин, какая ты, у тебя какое размышление.
3: Ну, теперь вся утка наша.
1: То есть такая логика приветствуется. Да, действительно, у собак есть любимая лапа, как у людей ведущая рука, да. Есть выраженное предпочтение в выборе лапы у множества собак для выполнения определенных действий, что является вот аналогом человеческого левша или правшаты. 70-75% собак.
0: Да интересно, надо понаблюдать.
2: Лапа, понаблюдайте. Какая у тебя лапа, главное?
1: На прогулке можно посмотреть, с какой лапы собака, например, идет. Или с какой собака лапы, там, например, просит вкусняху или выполняет команд.
0: Ну, там лапу подает.
1: Да. Такое есть.
2: У собаки тоже может быть, что собака не с той ноги встала?
1: Есть такое.
0: А что, ты не замечал, что ли, собака не в настроении, там все грызет что-нибудь?
1: Это да.
0: Нет, ну у тебя, мне кажется, вообще она идеальная. Вот вы идеальный тандем.
2: Мы такие, да, мы такие.
0: Но она у тебя уже и, как сказать, мудрая девушка.
2: Девушка, да.
0: Ей сколько? Ей больше 10 лет.
2: Да.
0: А выглядит прекрасно. Это наши еще маленькие.
1: Да, молодежь.
2: Да вы тоже прекрасно выглядите.
1: Ну, спасибо. Напросились на тебя.
2: Вы тоже красавица. Ой, ну ладно, что, вы не только, кстати, красивые, но и умные, как показала нам сегодняшняя игра. Как сегодняшняя игра показала. Ну все, ладно, движемся дальше.
0: Дальше, да, все в комплиментах.
4: Радио Утка.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.

0: нас тут разговоры, кто чем кормит своих питомцев.
1: Это как вот с детьми, понимаешь?
2: Да. Мамки собрались.
0: Да, девчонки собрались. А я ему это не даю, я с стола не кормлю.
2: Не, у меня просто всеядная собака, я вот что-нибудь, я не даю, я, конечно же, стараюсь только накормить, чтобы не было никакой аллергии, ничего, вот, но иногда там, ну вот я ела жимолость, да ладно, с удовольствием съела, еще попросила.
3: Так естественно.
2: Ну, мне кажется, не все собаки любят.
0: Не, вот огурцы не ест, ну, Даша говорит, да-да, что?
2: Огурец любит, да, огурцы любит, помидоры, то есть она, это за здоровое питание.
1: Клубнику, тоже огурцы, перец, что еще? Бананы.
0: Mm-hmm, да, бананы сладенькие. Мне кажется, да. Твой будет, если клубнику поест, он весь такой красный.
1: А я аккуратно, я маленькими кусочками.
0: А умеет?
1: Ну, конечно.
0: Да? А мы так... Ниже.
2: Слушай, ну у вас не страшно, она лысенькая, как бы умыла ее, и все хорошо.
1: Да, и темная, не видно особо.
0: Из душа так шишек, мордочку помыла, и все. Да, вот так ты живем.
1: Да, но как еще можно сказать собаке, что вы ее любите? Вот у меня есть несколько советов. Значит, смотрите. Взгляд и медленное моргание. Вообще в мире животных вот пристальный взгляд, он означает угрозу. Но если вы посмотрите на собаку несколько раз мягко и медленно будете моргать, то для нее это будет знаком абсолютного доверия и безопасности. Да. То есть она поймет, что ну все.
0: Да, я, кстати, замечал, да, с собаками общаешься взглядом. Вот, нет, не общайтесь. Не, ну я реально, если смотришь, реально смотрю на свою собаку и так по-доброму смотрю, она понимает, что по-доброму. А
2: но
0: если
2: вы уже
0: я недоволен.
2: Больше 10 лет, вы уже понимаете друг друга вообще, мне кажется. Да.
1: Ну и правильные поглаживания там, где ваша собака это любит, бока, уши.
0: Это как будто бы не только собаки любят. Поймут правильное поглаживание в правильных местах. Что это ты их любишь. Ну, за ушком погладить, там, не знаю, там.
1: Ну, ладно.
2: Хорошо. Вообще, это очень интересно. Вот раньше у меня в детстве была собака, мы как-то вообще за все это не заморачивались. Uh-huh. А сейчас только разная информация отовсюду идет, что там вот есть какие-то особенности, да, если тебя лижет собака, uh-huh. может быть, она не то, что тебя сильно любит, она снимает стресс.
0: Да, что она нервничает,
2: то есть
0: да?
2: это тоже mm-hmm. есть, да. И вообще, вот, Алина, ты говорила, что есть целые психологи.
1: Да,
2: собачьи.
1: Собачьи психологи. И это действительно актуально. Есть кинологи, это одно, а есть психологи. Если ваш

0: собака плохо себя ощущает ментально, если она переживает, если она нервничает, если она не социализирована, то очень популярны зоопсихологи, собачьи психологи.
1: Как они, интересно, работают? Они приходят и разговаривают с ней?
2: Ну, я вот...
0: Расскажите о своем детстве.
1: На диванчик, на пуфик ложится такая и начинает.
2: И я в Екатеринбурге как-то девушку встретила, и она мне рассказала, что она домой приглашала специально для своей собаки специального психолога. Он пришел со своей собакой, со Стаффом. Ага. И вот на примере Стаффа они там что-то показывали. Ну, то есть он помогал социализироваться собаке и вот какие-то паттерны перенимать.
0: О чем вы говорите? Я тут тоже вчера новость читала. В Москве собачью свадьбу устраивают.
2: Ну, почему бы и нет?
0: Нет, все серьезно, там прямо как у нас. То есть есть ведущий, есть церемония, есть дорожка, вот по которой они идут. То, ну, в общем, все, что у нас, то и у собак.
1: Слушай, на самом деле свадьба это как будто бы для гостей больше организовывается, поэтому
0: там
1: если...
0: и собачьи гости были, все в костюмах, невеста в платье.
1: Ой-ой-ой.
2: Ну, почему бы и нет?
1: Почему бы и нет, да.
2: Если уже своя свадьба была, а хочется погулять, то можно и такую свадьбу организовать.
1: Отличный лайфхак.
2: Ну, в общем, с собаками не соскучишься, это абсолютно точно. И как хорошо, что они у нас есть.
0: Да, это правда.
1: Бережем, любим.
0: Ценим.
1: Ценим. Движемся дальше.
0: Гороскоп на горизонте.
3: Эко-радио. Хочешь, мы построим дом из лего-деталек? Как будто мы маленькие, но по-настоящему. Хочешь, будем мы вдвоем петь под гитару? Прости, если парю и слишком навязчивый. Я увидел тебя и действовал по инструкции. Собирал по крупинкам к сердцу тропинку, лишь бы коснуться рук твоих. Так боялся, что не совпадем, не сладим, не склеимся. Но мы как две лего-детали, походу совпали.

0: Мне никогда не будет скучно с собою. Именно эти слова можно отнести к собакам, к нашим любимым. Ну а далее гороскоп.
1: Гороскоп на Эго-радио.
0: Да, сегодня гороскоп здесь читают Алина Гиринг и Александр Данилов, а также их любимые песики. Со мной Цея, с нами Патрик.
2: А и Полина...
3: Мы
0: втроем будем читать гороскоп. Еще лучше. И также Полина Бажова и Жозефина Версачевна.
2: Поехали. Овны. Сегодня перед вами могут открыться новые перспективы. Но для этого придется отказаться от желания все решать исключительно силой характера.
4: Тельцы. Четверг позволит спокойно разобраться с накопившимися вопросами. Некоторые ситуации наконец станут понятнее, а решения окажутся проще, чем вы ожидали.
0: Близнецы. Для вас этот день станет настоящим марафоном обещаний. Звонки, сообщения, встречи и новые идеи будут сменять друг друга практически без пауз.
2: Раки, сегодня вы сможете почувствовать, что эмоциональное напряжение последних дней постепенно отступает. Хороший день для семейных разговоров и домашних дел.
4: Львы, четверг станет удачным днем для любых инициатив. Если вы давно собирались предложить идею, начать новый проект или обсудить повышение обстоятельств, будут складываться благоприятно.
0: Девы, сегодня ваша организованность станет главным преимуществом. Пока другие будут теряться в потоке задач, вы сумеете расставить приоритеты и добиться отличного результата.
2: Весы, день принесет новые знакомства, интересные разговоры. Возможно, именно сегодня вы встретите человека, который поможет взглянуть на привычные вещи иначе.
4: Это были весы, да?
2: Да.
4: А дальше Скорпион. Сегодня ваша проницательность окажется особенно полезной. Вы сможете обратить внимание на то, что остается незамеченным для остальных, и вовремя сделать правильные выводы.
0: Стрельцы. В четверг пробудет желание выйти за пределы привычной рутины. Захочется новых знаний, впечатлений и общения с людьми, которые вдохновляют. Не исключено предложение, которое потребует быстрого решения.
2: Козероги. Сегодня особенно важно не перегружать себя второстепенными задачами. Возможно, небольшие, но приятные успехи в профессиональной сфере.
4: Водолеи. Для вас день станет источником неожиданных открытий. Некоторые планы изменятся, но именно это приведет к интересным знакомствам и новым идеям.
0: Рыбы. Сегодня вы особенно тонко почувствуете настроение окружающих, что это поможет избежать конфликтов и найти общий язык даже с теми, с кем раньше было сложно договориться. А вечер подойдет для творчества, спокойного отдыха и общения с близкими.
2: Ой, ну что, прекрасный день сегодня. Международный день собак. Отмечайте его со своими пушистыми.
0: Да.
4: Заводите их, да, отмечайте. Да.

0: действительно, они вас отблагодарят такой любовью.
1: Да. И вкусняшку не забудьте купить.
2: Вкусняшку не забудьте, да. Здесь, в студии Карадио, были Цея, Александр Данилов, Патрик,
1: Алина Геринг,
2: Геринг,
0: Полина Бажова и Жозефина
1: Версачева.

0: радио. Реклама.
1: Только 10 июля в Светофоре. Минтай свежемороженый без головы. 189 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
4: Все мы изначально

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 10 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
1: Новости.
2: В студии Александр Петров, коротко о главном. Здравствуйте. Родители забирают детей из оздоровительных лагерей и садика под Нижним Тагилом. Смены завершились досрочно в лагерях «Уральский огонек», «Звонкие голоса», «Баранчинские огоньки» и детсада номер 45 «Лесная сказка». Всего лагеря покинули почти 500 детей. Основная причина – подтопления водозаборных скважин. Как уточнили информагентству «Все новости» в пресс-службе мэрии, учреждение откроется вновь, когда вода пройдет проверку на безопасность. Решение должен выдать Роспотребнадзор. Детей вывозят родители. Также НТМК предоставил автобусы для подшефного лагеря. Обязательная маркировка запчастей для транспортных средств будет введена не ранее 28 февраля 2027 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщили представители объединения «Союз автосервисов». Механизмы маркировки уже апробированы в рамках эксперимента. В регулирование будут вовлекаться разные группы автокомпонентов, такие как масла, технические жидкости, фильтры, свечи зажигания, стекла, тормозные диски, колодки, колеса, генераторы, подшипники и другие товарные категории. Маркировка запчастей дает возможность контролировать жизненный цикл каждой единицы продукции и получать агрегированную информацию по рынку маркированных товаров. В южнокорейском Сеуле завершился 24-й чемпионат мира по подводному спорту. Наши земляки в различных дисциплинах плавания в ластах завоевали в Южной Корее 8 медалей, и все они пришлись на эстафеты. У Яны Мартыновой золото, серебро и бронза. Ярослав Пешков также собрал полный комплект наград. Кроме того, Александр Худышкин и Владислав Марков стали серебряными призерами чемпионата мира. В общекомандном зачете у России первое место, на втором — Венгрия, на третьем — Южная Корея. После затяжных дождей в Свердловскую область наконец придет по-настоящему летняя погода. Уже в предстоящие выходные осадки прекратятся, а воздух прогреется до +22, +27. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, дождливый циклон сохранит влияние на регион до 3 июля, а с 4 июля установится сухая погода. За последние несколько дней количество осадков в Нижнем Тагиле превысило месячную норму. О развитии событий мы

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха плюс 21 градус.

0: С вами на Эко-радио Маша Максимова, и сегодня мы будем отрываться на зло тучкам и дождю. К тому же четверг — это преддверие к пятнице, а значит погружение в позитив нам сегодня просто необходимо. И плейлист Эко-радио уже заряжен для этой важной задачи. Только что зажглись новинкой диджея Рафи «Giving You», а еще в этом часе нам компанию составит Люся Чеботина, Ёлка, Тейлор Свифт и другие яркие звезды шоу-бизнеса. А прямо сейчас отрываемся с треком DJ People Disco Machine и группы Sophie and the Giants «In the Dark».
1: Экра-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермагород.ру. Категория 0+.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

хит с 4D-эффектом. Его можно не только услышать, но и ощутить неподражаемый аромат трепкой вишни. Коста Лакоста, Черри Леди. А впереди на Экорадио передача, которая не только освещает все самые интересные новости нашей планеты, но и поднимает настроение. Дайджест Ньюс будет в эфире сразу после романтики от Зейна «Die for me». А этот лиричный трек мы услышим прямо сейчас.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шведская аптечная сеть запустила необычный эксперимент под названием «Забота о дружбе». Он рассчитан на год и направлен на борьбу с одиночеством. В проекте участвуют 11 сотрудников компании. Им выделили 15 минут рабочего времени в неделю или 1 час в месяц, а также небольшую сумму денег на совместные занятия с близкими. По данным властей, сотни жителей Швеции регулярно сталкиваются с одиночеством. Особенно это касается пожилых людей и молодежи. Создатели инициативы надеются, что их пример вдохновит и других работодателей. В нескольких крупных китайских городах прохожие заметили необычных попрошаек – гуманоидных роботов. Они сидят в жалобных позах и просят милостыню. Фотографии быстро разлетелись в соцсетях и вызвали бурные споры. Одни опасаются, что роботы отнимают рабочие места даже у нищих, другие сомневаются в подлинности происходящего. Ведь гуманоид стоит немало, и использовать его для выпрашивания денег экономически невыгодно. Многие считают, что это арт-проект или социальный эксперимент. Авторы идеи, возможно, хотели заставить людей задуматься о наших отношениях к технологиям. Но факт остается фактом. Роботы осваивают даже самые неожиданные профессии. Итальянская компания Matte Bottega del Cioccolato создала самый тонкий шоколад в мире. Его толщина составляет всего 0,03 мм. Чтобы добиться такого результата, инженеры полтора года разрабатывали специальную машину для раскатки. Шоколад тает на языке мгновенно, как только касается губ. Десерт получил название «Кортеса», что в переводе с итальянского означает «кора дерева». Готовые листы сворачивают в маленькие рулончики с неровной поверхностью. Они действительно напоминают древесные веточки. Теперь шоколад выглядит как природный материал, но на вкус остается изысканным лакомством. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Обратились самыми сокровенными просьбами к высшим силам по трек Анны Асти. И все точно сработает, ведь у нас на Земле есть заместители ангелов, которые пробуждают все самое лучшее, что есть в человечестве, наши хвостатые друзья. И сегодня свой праздник отмечают собачники и их прекрасные питомцы. В честь этого в группе Эко-радио ВКонтакте вместо обычного опроса вас ждет флеш моб милоты, пост с собачками, где вы в комментариях можете поделиться фотографией своего очаровательного друга. Заходите и заряжайтесь позитивом. А пока в эфире немного жаркой ностальгии с 2018-го. Диджей Арнон, Демола.

0: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
4: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 11 часов. Всем доброе утро!
1: Экорадио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле из-за паводка закрыли мост на улице Красноармейской, сообщает информагентство «Все новости». Прибывающая вода вплотную подошла к уровню переправы. При этом продолжается затопление улицы Серова. Вода подбирается к близлежащим многоквартирным домам. Заезд во двор и периметр лужайки укрепили мешками с песком. Ситуация в черте города начала ухудшаться со вторника, когда под воду стал уходить парк Народный. Тогда же ливневая канализация на Серова перестала справляться, и улица начала заполняться водой. Участок от Красноармейской до Островского остается закрыт для движения. Силовики раскрыли подробности убийства двух жительниц Нижнего Тагила. Тела женщин обнаружили сколото-резанными ранами днем 28 июня в частном доме на улице Заречная. Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, подозреваемым оказался родственник убитых. 40-летнего тагильчанина уже заключили под стражу. На допросе он признал вину и рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения во время внезапной ссоры напал с кухонным ножом на тетю и двоюродную сестру. Причиной ссоры стали упреки в систематическом пьянстве. Теперь тагильчанину грозит пожизненное заключение. Для российских волонтеров разработали новую программу поддержки до 2028 года. Минэкономразвития предложила проект плана развития добровольческой деятельности, который предусматривает обучение волонтеров, оказание психологической помощи и создание системы поощрения. Документ также направлен на популяризацию добровольчества через систему образования. Материалы о волонтерской деятельности планируют включить в школьные занятия «Разговоры о важном» и образовательные программы. После завершения межведомственного согласования проект плана направят на утверждение в правительство. Нижний Тагил стал лидером среди 70 крупнейших городов России по росту цен на новостройки в первой половине этого года, подсчитали аналитики профильного издания «Мир квартир». Квадратный метр жилья за полгода подорожал на 14%. Это самый высокий показатель в стране. Средняя стоимость квартиры выросла еще заметнее – на 16%, что стало также максимальным результатом среди всех исследованных городов. Следом по росту цен идут Грозный, Барнаул и Махачкала. При этом, по оценке специалистов, рынок новостроек сейчас растет значительно медленнее, и спрос остается невысоким. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус.

на поезд. Скидящий средств и вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств. Бесконечные дыреницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и значит снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Группа «Добро» с новинкой «Море привет», как всегда, оправдывает свое название. У них ведь только самые теплые и добрые треки, которые можно слушать всей семьей. А еще при этом каждая их песня содержит свою простую, но очень важную житейскую мудрость. Думаю, в современном мире таких исполнителей нам явно не хватает. И спасибо ребятам из группы «Добро» за их творчество. А мы продолжаем зажигать на Эко-радио. В этом чате нас ждут Ваня Дмитриенко, Леди Гага, Сергей Лазарев и не только. А прямо сейчас хит с ноткой ностальгии. DJ Kygo, Ava Max, Whatever.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, моя чувство.

Для кого-то хит Артика и Асти Егора Крида «Карма» звучит как надежда на возмездие за их страдания, а для кого-то как предупреждение, что за все поступки в итоге придется отвечать. И я думаю, каждый в определенной степени может ожидать кэшбэка от судьбы, и, увы, не всегда он бывает приятным. Но все-таки как же очистить свою карму? Специалисты рекомендуют развивать осознанность.

0: Подход к жизни, просить прощения и бескорыстно совершать добрые поступки. Тогда вы обезопасите себя от негативного проявления закона бумеранга. А Эко-радио всегда рядом, чтобы поддержать вас с помощью лучшей музыки и настроить на самые светлые начинания. Сейчас нас ждет погружение в нежность с коллабом Alok Khaled «Dive Into Me».
1: Эко-радио.

0: Эко-радио.
1: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит время, кто кому из нас принадлежит, куда спешит.

Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Леди Гага вернула нас в 2009 с культовой работой «Bad Romance». Как бы вы ни относились к эпатажному и провокационному периоду в карьере Гаги, а все-таки он стал визитной карточкой певицы –

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
6: Нижний Тагил.
7: «Алмазу 25». Подарки и скидки для вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
8: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

0: На Среднем Урале 12 часов. Всем добрый день!
1: Радио новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле из-за паводка закрыли мост на улице Красноармейской, сообщает информагентство «Все новости». Прибывающая вода вплотную подошла к уровню переправы. При этом продолжается затопление улицы Серова. Вода подбирается к близлежащим многоквартирным домам. Заезд во двор и периметр лужайки укрепили мешками с песком. Ситуация в черте города начала ухудшаться со вторника, когда под воду стал уходить парк Народный. Тогда же ливневая канализация на Серова перестала справляться, и улица начала заполняться водой. Участок от Красноармейской до Островского остается закрыт для движения. Силовики раскрыли подробности убийства двух жительниц Нижнего Тагила. Тела женщин обнаружили сколото-резанными ранами днем 28 июня в частном доме на улице Заречная. Как сообщили в Следственном комитете по Свердловской области, подозреваемым оказался родственник убитых. 40-летнего тагильчанина уже заключили под стражу. На допросе он признал вину и рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения во время внезапной ссоры напал с кухонным ножом на тетю и двоюродную сестру. Причиной ссоры стали упреки в систематическом пьянстве. Теперь тагильчанину грозит пожизненное заключение. Для российских волонтеров разработали новую программу поддержки до 2028 года. Минэкономразвития предложила проект плана развития добровольческой деятельности, который предусматривает обучение волонтеров, оказание психологической помощи и создание системы поощрения. Документ также направлен на популяризацию добровольчества через систему образования. Материалы о волонтерской деятельности планируют включить в школьные занятия «Разговоры о важном» и образовательные программы. После завершения межведомственного согласования проект плана направят на утверждение в правительство. Нижний Тагил стал лидером среди 70 крупнейших городов России по росту цен на новостройки в первой половине этого года, подсчитали аналитики профильного издания «Мир квартир». Квадратный метр жилья за полгода подорожал на 14%. Это самый высокий показатель в стране. Средняя стоимость квартиры выросла еще заметнее – на 16%, что стало также максимальным результатом среди всех исследованных городов. Следом по росту цен идут Грозный, Барнаул и Махачкала. При этом, по оценке специалистов, рынок новостроек сейчас растет значительно медленнее, и спрос остается невысоким. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-восточный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 21 градус. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

Новинка диско «Бамбина» Нейл Роджерс и Элис Бекстер «Dancing Without» звучит, как будто это хит из нулевых или 90-х, или саундтрек из какого-нибудь мюзикла. В любом случае, эту работу слушать особенно тепло и приятно. И среди однотипных свежих треков этот определенно отличается и цепляет своей оригинальностью. А впереди на Эко-радио нас ждут не менее яркие и потрясающие работы. Услышим Дуа Липу, Ольгу Серябкину, Авалон Рокстон и не только. Прямо сейчас продолжаем зажигать с коллабом Switch Disco Элла Хендерсон «React».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Все сложится. С новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности в дилерском центре Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37 и по телефону 370565. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Летом все мы немного становимся пташками и летим кто куда. Кто греться на лазурные берега, а кто перелетные птицы между огородом и садом и городом. И тем не менее, в любое ваше направление можно всегда взять с собой кусочек дома. Эко-радио с радостью будет вас сопровождать во всех поездках. Слушайте нас онлайн на сайте ecoradio.ru или через колонку «Алиса». И пусть ваше лето будет самым ярким, насыщенным и музыкальным. Кстати, продолжаем наш рифт с позитивным хитом Леони Клаун Скотт «Stay».

0: Радио. Реклама.
1: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
2: И куда мы отправимся, док?
1: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
2: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль с 14-го?
1: Координаты вбиты. Срочно летим!
3: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
4: Элегантный кроссовер Honchi HS3. Это яркая динамика каждого дня. Двухлитровый турбированный двигатель, комфортный кожаный салон. С премиальным кроссовером Honchi HS3 ты всегда будешь в центре событий.
5: От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в официальный дилерский центр Honchi Unicum Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Honchi HS3.
6: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермагород.ру.
7: Категория 0+.
8: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTU УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Беовульф с хитом «Чародейка» спела нам о невероятной силе притяжения, которой обладают все женщины. Это такое тонкое искусство, но каждой представительнице прекрасного пола оно точно под силу. Стоит только поверить в себя и в свою неотразимость. А поверьте мне, каждый человек красив по-своему, так что любуйтесь своим отражением и наслаждайтесь лучшей музыкой на Эко-радио. Сейчас вспомним 2016-й с диджеем Ben Delay «I never feel so right».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 13 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко в студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Жители Свердловской области могут передавать показания индивидуальных приборов учета с помощью мобильного приложения «Госуслуги Дом», сообщает Департамент информполитики региона. Для этого необходимо авторизоваться в приложении с помощью учетной записи госуслуг, выбрать объект недвижимости, открыть раздел «Показания», указать вид коммунального ресурса и ввести актуальные значения. Если счетчик отсутствует в разделе «Показания», пользователи могут подать заявку прямо в приложении. Сервис позволяет решить большинство вопросов дистанционно, без личного посещения управляющей организации. Проспект Ленина в Нижнем Тагиле планируют перекрыть на несколько дней для замены теплосетей. Трамвайное движение остановится полностью, автомобильное власти намерены пустить только по одной полосе. Компания «Регионгазинвест» заменит около 600 метров труб на участке улицы Красноармейской от перекрестка с Газетной до отделения Социального фонда России. Приступить к раскопкам планировалось еще с 1 июля, но из-за паводка подрядчику пришлось отложить начало работ. Почти у половины жителей Нижнего Тагила, прошедших бесплатный онкоскрининг, выявили различные заболевания кожи, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Всех пациентов направили в областной онкодиспансер для уточнения диагноза и выбора дальнейшего лечения. Всего обследоваться в поликлинику номер 4 пришли более 250 человек. Врачи напоминают, что рак кожи – один из немногих видов онкологии, который можно обнаружить на ранней стадии при регулярном осмотре. Поводом для обращения к дерматологу могут стать изменения формы, цвета или размера родинок, а также их кровоточивость. Нижний Тагил присоединился к всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», сообщает пресс-служба администрации города. За месяц волонтеры собрали около 5000 единиц игрушек, канцтоваров и других детских товаров, которые отправятся в городскую детскую больницу и поликлиники, чтобы порадовать маленьких пациентов. Акция «Коробка храбрости» проходит в нашем городе уже второй год. Она призвана поддержать детей, которые находятся на длительном лечении в больнице или вынуждены проходить болезненные процедуры в поликлинике. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Только радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: твоими днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Новое имя в нашем эфире – Go Arthur со свежим треком «Эгоист». Go Arthur или Артур Нерисян – певец, который добился всего сам. Родился в Тюмени и долгое время пытался добиться успеха в музыке, участвовал в различных конкурсах и записывал каверы. Как раз кавер на песню «Иностранец» Валерия Меладзе принес ему известность. Молодой человек со временем перебрался в Москву и теперь пишет свои хиты. Так что не сдавайтесь, друзья, ваши мечты обязательно воплотятся в жизнь. Главное – продолжать к ним идти. А Эко-радио будет вдохновлять вас и мотивировать шикарными треками. Сейчас будем слушать Риту Ору «Joy».
1: О главных событиях коротко, в студии Наталья Миронова. Здравствуйте.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. «Средний Урал», Краснознаменная, 55, телефон 920-092, 920-660, Нижний Тагил.
2: «Хончи Уникум Тагил». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. «Хончи» – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303, код Тагила 3435. «Хончи Уникум Тагил». Черноисточинское шоссе 74В.
3: Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

хочется, чтобы, как в треке Филатов и Кэрос, быть на вайбе лета и среди счастливых людей. Но погода пока не особо летняя, и это многих огорчает. Поэтому здесь, на Эко-радио, с помощью лучшей музыки, я, Маша Максимова, стараюсь дарить всем слушателям позитив и радость. И если вам есть чем хорошим и оптимистичным поделиться с городом, или вы хотите подбодрить своих близких, то присоединяйтесь, друзья, пишите самые искренние и теплые слова на номер 8-953-056-013 или в сообщение в группе Эко-радио ВКонтакте. А я все-все прочту в прямом эфире. Пока что погрузимся в рай с диджеем KDDK. Paradise.

Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей.

0: дня. Велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил, Пархоменко 22 и Ленинградский проспект 31А.
1: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: вспомнили 2012-й с культовым хитом Junior Caldera «Lights Out». Вообще, на Эко-радио вы круглый год 24/7 можете зажигать под самые прекрасные треки. И у нас, и у вас есть шикарная возможность встретиться, прикоснуться к магии радиоэфира и познакомиться с нашей радиостанцией поближе. Записывайтесь на экскурсию в сообщениях в группе Эко-радио ВКонтакте и приходите к нам в гости. Невероятные эмоции, позитив и новый опыт вам обеспечены. Жду всех-всех-всех. А пока продолжаем наш рейв с Юлианой Карауловой «100 сердец».
1: Радио.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
3: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
4: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
5: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
6: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
5: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
4: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.

0: Авторадио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
2: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем добрый день! Эко-радио,
1: Эко-радио. Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях коротко. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Жители Свердловской области могут передавать показания индивидуальных приборов учета с помощью мобильного приложения «Госуслуги Дом», сообщает Департамент информполитики региона. Для этого необходимо авторизоваться в приложении с помощью учетной записи госуслуг, выбрать объект недвижимости, открыть раздел «Показания», указать вид коммунального ресурса и ввести актуальные значения. Если счетчик отсутствует в разделе «Показания», пользователи могут подать заявку прямо в приложении. Сервис позволяет решить большинство вопросов дистанционно, без личного посещения управляющей организации. Проспект Ленина в Нижнем Тагиле планируют перекрыть на несколько дней для замены теплосетей. Трамвайное движение остановится полностью, автомобильное власти намерены пустить только по одной полосе. Компания «Регионгазинвест» заменит около 600 метров труб на участке улицы Красноармейская от перекрестка с Газетной до отделения Социального фонда России. Приступить к раскопкам планировалось еще с 1 июля, но из-за паводка подрядчику пришлось отложить начало работ. Почти у половины жителей Нижнего Тагила, прошедших бесплатный онкоскрининг, выявили различные заболевания кожи, сообщает пресс-служба регионального Минздрава. Всех пациентов направили в областной онкодиспансер для уточнения диагноза и выбора дальнейшего лечения. Всего обследоваться в поликлинику номер 4 пришли более 250 человек. Врачи напоминают, что рак кожи – один из немногих видов онкологии, который можно обнаружить на ранней стадии при регулярном осмотре. Поводом для обращения к дерматологу могут стать изменения формы, цвета или размера родинок, а также их кровоточивость. Нижний Тагил присоединился к всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости», сообщает пресс-служба администрации города. За месяц волонтеры собрали около 5000 единиц игрушек, канцтоваров и других детских товаров, которые отправятся в городскую детскую больницу и поликлиники, чтобы порадовать маленьких пациентов. Акция «Коробка храбрости» проходит в нашем городе уже второй год. Она призвана поддержать детей, которые находятся на длительном лечении в больнице или вынуждены проходить болезненные процедуры в поликлинике. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эльдорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 18 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Диджей Рафи, Given You ждет ваших лайков на сайте ecoradio.ru. Может быть, именно благодаря вашей поддержке этот свежий трек попадет в наш хит-парад ТОП-30. Успевайте поддержать любимых исполнителей, ведь уже завтра в 17 часов Полина Бажова подведет итоги этой недели. А пока продолжаем зажигать. В этом часе нас ждут Нюша, Звонки, Тедди Свимс и другие ваши любимые исполнители. А пока Кала Пружи Ментал раскачает нас хитом Regardless.
1: Радио.

0: Это радио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Томатная паста Кухмастер. 950 граммов. 139 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
6: Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Алекс Ворон показал, какой должна быть любовь и романтика с треком Fever Dream. И пусть у вас, друзья, в личной жизни все складывается самым волшебным образом. А на часах 14:20, и совсем скоро в эфире Эко-радио новый выпуск передачи Digest News. Но сперва еще немного романтики от Полины Гагариной навсегда.
1: Эко-радио.

0: яркие сенсации прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шведская аптечная сеть запустила необычный эксперимент под названием «Забота о дружбе». Он рассчитан на год и направлен на борьбу с одиночеством. В проекте участвуют 11 сотрудников компании. Им выделили 15 минут рабочего времени в неделю или 1 час в месяц, а также небольшую сумму денег на совместные занятия с близкими. По данным властей, сотни жителей Швеции регулярно сталкиваются с одиночеством. Особенно это касается пожилых людей и молодежи. Создатели инициативы надеются, что их пример вдохновит и других работодателей. В нескольких крупных китайских городах прохожие заметили необычных попрошаек – гуманоидных роботов. Они сидят в жалобных позах и просят милостыню. Фотографии быстро разлетелись в соцсетях и вызвали бурные споры. Одни опасаются, что роботы отнимают рабочие места даже у нищих, другие сомневаются в подлинности происходящего. Ведь гуманоид стоит немало, и использовать его для выпрашивания денег экономически невыгодно. Многие считают, что это арт-проект или социальный эксперимент. Авторы идеи, возможно, хотели заставить людей задуматься о наших отношениях к технологиям. Но факт остается фактом. Роботы осваивают даже самые неожиданные профессии. Итальянская компания Matte Bottega del Cioccolato создала самый тонкий шоколад в мире. Его толщина составляет всего 0,03 мм. Чтобы добиться такого результата, инженеры полтора года разрабатывали специальную машину для раскатки. Шоколад тает на языке мгновенно, как только касается губ. Десерт получил название «Кортеса», что в переводе с итальянского означает «кора дерева». Готовые листы сворачивают в маленькие рулончики с неровной поверхностью. Они действительно напоминают древесные веточки. Теперь шоколад выглядит как природный материал, но на вкус остается изысканным лакомством. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

0: Только радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на пятилетнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении технического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: УБТ-сервис представляет высококачественный бетон, произведен на новом итальянском оборудовании. Выгодные цены, без посредников. Звоните 46-95-95, 46-95-95, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 27. Бетон от УБТ-сервис.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

0: эфир. А у меня, между прочим, здесь гости. Лагерь «Очумелые почемучки». Ребята передают привет всему городу, своей семье, животным, особенно собакам, потому что сегодня день собак.
1: Всем привет!
0: Вот такие они громкие, веселые и, между прочим, подготовили для вас сюрприз. Давайте его послушаем.
2: Добрый день, меня зовут Котельникова София, и в Нижнем Тагиле самое лучшее время.
3: Здравствуйте, меня зовут Катя, и я желаю всем хорошего дня.
4: Всем здравствуйте, меня зовут Пермякова Анна, и я передаю привет своей маме и папе.
5: Здравствуйте, меня зовут Акиншин Демид. Вы знали, что в парке Народном его затопило?
6: Здравствуйте, меня зовут Плазнякова Агния, и я хочу передать привет моей маме.
7: Всем здравствуйте, меня зовут Межова Алиса, и я всех с праздником. Я хочу поздравить всех с Днем Собак.
8: Всем здравствуйте, меня зовут Фадеева Дарья, я хочу передать привет своей маме.
9: Здравствуйте, меня зовут Золотарева Диана, я хочу передать привет своей маме.
10: Здравствуйте, меня зовут Валерия Павловна, и я хочу передать всем жителям Нижнего Тагила. И привет моей семье.
11: Всем привет, меня зовут Маша Савина. Я хочу передать привет своему псу Тоше.
12: Всем привет, меня зовут Шадрин Владимир Алексеевич. Я всем хочу пожелать долгой жизни и побольше счастья.
13: И побольше шоколадов.
14: Здравствуйте, меня зовут Чаплин Игорь. Сегодня будет дождь. Опять.
15: Всем привет, меня зовут Котов Семен Павлович. И я хочу передать большой привет своей маме.
16: Всем привет, меня зовут Кира Макиенкова, и я жду свою собаку Мику, которую я буду очень любить.
17: Здравствуйте, я Акмалов Павел, и я хочу передать привет всем животным.
18: Всем привет, я хочу передать всем привет.
19: Я Лиза, и я хочу поздравить свою собаку Грея, так что все.
20: Всем привет, меня зовут Настя. Сегодня день сюрпризов, чтобы каждый получил свой сюрприз.
21: Всем привет, я Артем Акинков. Хочу всем передать хорошего настроения и отличного дня.
22: Да? Все? Сказать?
23: Я не это сказать хотела.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов. Депутатские вести на Эко-радио. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Любовь, как проводник, в ночи солнечный блик.

0: 15 часов на Среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: О главных событиях культуры коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Московский театр «Кукол» имени Образцова открыл гастроли в Екатеринбурге премьерой пластического спектакля «Картины из жизни доктора Фауста». Как рассказал хореограф Егор Дружинин телеканалу «Вести Урал», сложность постановки в

0: О том, что артистам театра кукол предстояло научиться танцевать на сцене, искать новые способы выразительности. А приглашенным танцорам, наоборот, приходилось учиться работать с куклами. В спектакле звучит музыка Баха, Вивальди, Генделя и Франка. Пластический театр, утверждают артисты, требует особого восприятия. Здесь нет привычного диалога, эмоции и смыслы передаются через движение и куклу. «Урал-опера» завершила театральный сезон серией концертов камерной музыки. Главной темой в репертуаре стал детский мир. Зрителям показали премьеру – вокальную сказку по мотивам сюжета «Братьев Гримм. Король Дроздобород». Композитор Лидия Мария Кашевая ставила задачу создать музыкальную историю, интересную как для детей, так и для взрослых. Кроме того, в программу этого года вошли песни «Малышки» Стравинского, «Болтунья» и «Поросята» Прокофьева, а также «Романсы» Мусоргского. Посетить музыкальные вечера проекта «Урал-опера-концерты» зрители смогут уже в новом сезоне. В воскресенье 5 июля Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» проведет пешеходную экскурсию «Сердце Тагила», сообщается на сайте музея. Экскурсия исследует исторический центр Нижнего Тагила, связанный со старым Демидовским заводом и его инфраструктурой. Основное внимание уделено архитектурному ансамблю завода управления Горнозаводским округом Демидовых. Посетители узнают о местоположении первой заводской конторы 18 века, сходстве ее с русским теремом, красных хоромах Акинфия Демидова и каменных провианских складах. Музей изобразительных искусств Нижнего Тагила готовит арт-прогулку. Посетители приглашают в парк скульптуры советского периода в воскресенье 5 июля, сообщается в паблике музея во ВКонтакте. Прогулка пройдет в атмосфере творчества. В первой части гостям будет предложено прогуляться по старой улице Уральской и создать зарисовки архитектуры, природы, памятников и интересных деталей городской среды. Во второй части наброски соединят в единый коллаж. Возраст участников от 8 лет. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, температура воздуха плюс 20 градусов. А завтра на небе будет облачно с прояснениями, также возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северный до 3 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Как же хочется, как в новинке группы «Добро» сказать море привет и отдаться течению теплых ласковых волн. И если у вас, друзья, отпуск не за горами, то принимайте мои поздравления. Желаю вам хорошенько отдохнуть. А если вы так же, как и я, продолжаете трудиться, то на Эко-радио вас ждет срочная, скорая музыкальная помощь, которая восстановит летнее настроение и поднимет его до самых небес. В этом часе услышим Джонни, Анну Асти, Холли Флейм и другие таланты русской и зарубежной эстрады. А сейчас раскачаемся с треком «Делла Рум» Сара Маклакен «Silence».
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организаторе акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
3: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
4: И куда мы отправимся, док?
3: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
4: А помнишь их суп в 20-м? А коктейль с 14-го?
3: Координаты вбиты. Срочно летим!
5: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню «Назад в будущее» в Ямсаме.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

нашей редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

Коллаб Дмитрия Журавлева и Басты «Девочка в цветах» звучит как праздник лета. А что сегодня мы можем отметить и кого поздравить? Давайте сейчас посмотрим. 2 июля – Всемирный день НЛО. Сразу вспоминаются нулевые, когда все мы активно искали летающие тарелки и верили в существование инопланетных рас. А может быть, кто-то в это верит до сих пор? Также этот четверг – день сюрпризов. Главное, чтобы они были приятными. А вообще, это повод порадовать своих близких. А еще сегодня отмечаем День собак. И в группе Эко-радио ВКонтакте милейший флешмоб. Делимся фотками своих четвероногих друзей в комментариях под постом. Заходите и наслаждайтесь этой красотой. Она точно поднимет вам настроение, как и лучшие треки на Эко-радио. Сейчас будем зажигать диджеем Хугл, Доминикан, бам-бам-бам.

завязал, с подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
5: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр Маасдам всего 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Дуэт Артик и Асти подарил нам модного попа, а на часах 15:42, и, увы, настало время прощаться. Но мы расстаемся ненадолго, друзья. Уже завтра в 10 часов утра я, Маша Максимова, буду ждать вас на Эко-радио, чтобы весело и динамично погрузиться в объятия пятницы. А пока вас ждет лучшая музыка нон-стоп. И начнется вечерний рейв с культовой работы из 2007-го Леона Льюис «Blood and Love».
1: Радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: На Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: О главных событиях культуры коротко прямо сейчас. В студии Наталья Миронова. Здравствуйте. Московский театр «Кукол» имени Образцова открыл гастроли в Екатеринбурге премьерой пластического спектакля «Картины из жизни доктора Фауста». Как рассказал хореограф Егор Дружинин телеканалу «Вести Урал», сложность постановки в том, что артистам театра «Кукол» предстояло научиться танцевать на сцене, искать новые способы выразительности. А приглашенным танцорам, наоборот, приходилось учиться работать с куклами. В спектакле звучит музыка Баха, Вивальди, Генделя и Франка. Пластический театр, утверждают артисты, требует особого восприятия. Здесь нет привычного диалога, эмоции и смыслы передаются через движение и куклу. «Урал-Опера» завершила театральный сезон серией концертов камерной музыки. Главной темой в репертуаре стал детский мир. Зрителям показали премьеру – вокальную сказку по мотивам сюжета «Братьев Гримм. Король Дроздоборот». Композитор Лидия Мария

0: Шивая ставила задачу создать музыкальную историю, интересную как для детей, так и для взрослых. Кроме того, в программу этого года вошли песни «Малышки» Стравинского, «Болтунья» и «Поросята» Прокофьева, а также «Романсы» Мусоргского. Посетить музыкальные вечера проекта «Урал-Опера-концерты» зрители смогут уже в новом сезоне. В воскресенье 5 июля Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» проведет пешеходную экскурсию «Сердце Тагила», сообщается на сайте музея. Экскурсия исследует исторический центр Нижнего Тагила, связанный со старым Демидовским заводом и его инфраструктурой. Основное внимание уделено архитектурному ансамблю завода управления Горнозаводским округом Демидовых. Посетители узнают о местоположении первой заводской конторы 18 века, сходстве ее с русским теремом, красных хоромах Акинфия Демидова и каменных провианских складах. Музей изобразительных искусств Нижнего Тагила готовит арт-прогулку. Посетители приглашают в парк скульптуры советского периода в воскресенье 5 июля, сообщается в паблике музея во ВКонтакте. Прогулка пройдет в атмосфере творчества. В первой части гостям будет предложено прогуляться по старой улице Уральской и создать зарисовки архитектуры, природы, памятников и интересных деталей городской среды. Во второй части наброски соединят в единый коллаж. Возраст участников от 8 лет. О новых событиях культуры мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 июля будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

Эко-радио. Реклама. Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А. Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
5: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
6: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: сжимается, фактическая рестарт.
1: Экорадио. Реклама.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
4: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
5: 2026 год. 0+.
6: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково-городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ermagorod.com.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. По чатам и мессенджерам вирусится аудиосообщение о критической ситуации с паводком в Нижнем Тагиле. После шумихи в соцсетях глава города выступил с опровержением. По данным Владислава Пинаева, большая вода, наоборот, пошла на спад. Ситуация с паводком стабилизируется. Сегодня вечером власти планируют уменьшить сбросы на плотинах, однако режим повышенной готовности будет действовать, пока паводок не прекратится. Евразкагок выпустил 250-миллионную тонну окатышей, пишет портал «Качканарский четверг». Горно-обогатительный комбинат достиг исторического рубежа суммарного производства. Юбилейная партия получена в цехе окатышей фабрики окускования и направлена на Евраз НТМК для выплавки чугуна. Ежегодно предприятие выпускает 5-6 миллионов тонн сырья с содержанием железа свыше 61% и примесями ванадия, повышающими качество стали. В Свердловской области за май и июнь работодатели открыли и обновили около 8 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Главным требованием для большинства таких предложений остается опыт работы, уточняют аналитики рекрутинговой платформы headhunter.ru. 57% высокооплачиваемых вакансий предполагают работу вахтовым методом. Остальные рассчитаны на соискателей, готовых трудоустроиться в пределах региона. Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, направленные на дополнительное обеспечение российского рынка бензином.

0: поддержку топливной отрасли. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. Новые меры должны стимулировать поставки топлива на внутренний рынок. Теперь акцизом будет облагаться бензин, полученный путем смешивания с другими компонентами, например, при производстве топлива марки АИ-92. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 июля будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Депутатские вести.
1: Это программа «Депутатские вести». Мы в гостях у Марины Александровны Хибардиной в округе номер 18. Марина Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Илона. Я рада всех видеть в нашем Дворце национальной культуры.
1: Сколько сегодня коллективов нас приветствует?
2: Сегодня нас приветствуют всего 8 коллективов, а вообще во дворце их 28. Приходите, тагильчане, мы вас ждем от 2 и до 100 лет. Дворец для вас открыт.
1: Я думаю, что артистов мы можем отпустить и вам с вами подробнее пообщаться на другие темы.
2: Я не против, тем более это год. Мы в тренде.
1: Марина Александровна, мы сегодня у вас в гостях во Дворце национальных культур. И сегодня холл украшен необычно, потому что дворец приветствовал впервые у себя, принимал очень интересный совет, который как раз национальными вопросами занимается. Давайте буквально 2 слова, что действительно прошло и первый раз у вас прошло такое общегородское мероприятие.
2: Общегородские мероприятия. Во-первых, здравствуйте еще раз всем. А во-вторых, общегородские мероприятия в нашем Дворце национальных культур проходят достаточно часто. А вот выездной совет, консультативный совет, он проходил впервые. И сегодня мы представителям общественных организаций, национальных диаспор, представителям управлений показали то, чем живет дворец, то, чем он наполнен, и то, что мы можем предложить каждому жителю, каждой общественной организации в рамках года единства народов России.
1: Мы с Мариной Александровной попробуем поговорить о вопросах нашей программы в разных локациях, но сейчас хотелось бы поговорить о том, как поживает парк Рудника имени 3-го интернационала, за который голосовали 2 года назад весь Нижний Тагил.
2: Это буквально вы посмотрели, да, на нашу картинку, потому что вокруг нашего парка Рудника действительно располагается тоже частный сектор. Сегодня погода у нас, да, дождливая, и у нас тоже
1: слава
2: там
1: богу,
2: есть
1: малоснежная
2: маленькая речка, поэтому представим, что мы находимся практически в парке Рудника. Действительно, спасибо всем жителям, тагильчанам, которые 56 тысяч голосов для нашего микрорайона было завоевать в прошлом году, это дорогого стоит. Поэтому еще раз спасибо каждому тагильчанину. Работы были уже начали проводиться с апреля месяца. Контракт был выигран у БТ-сервис. Ребята в апреле заехали, посмотрели на наш замечательный парк, на наши красивые деревья и по проекту решили сохранить практически каждое дерево. Были убраны только старые деревья, которые были действительно больные, ну или мешали какой-то спортивной локации. Потому что благоустройство у нас идет с вами по центральной аллее, идет замена полностью освещения, новое современное видеонаблюдение, что для нас очень важно, ну и, конечно же, спортивные площадки. Если сегодня мы с вами попробуем зайти в парк не с центрального входа, а с улицы Жданова, а попробуем зайти со стороны Перова, то мы уже увидим, что 50 метров хорошего асфальта уже проложено. И появилась первая локация под тренажеры спортивные. Есть нюансы. Погодные условия не всегда нам дают. И возможно, что подрядчик где-то не учел, что Рудник стоит на болотах. И сейчас им приходится поднимать

0: Слой асфальта, но работы ведутся настолько высокого уровня, что когда мы проходим и смотрим вместе с жителями, они удивляются и говорят, а действительно ли эта подложка там задержит воду, не будет растительности, да, большие деревья впячивать корни на этот асфальт, и сколько лет он еще простоит. Ведь до этого, если вы помните, парк простоял у нас практически 90 лет. И мы очень верим, что следующие 90 лет тот проект, который сегодня есть, который выполняет бета-сервис, будет радовать наших жителей. Появится новая детская площадка. Наконец-то, может быть, велосипедная дорожка. Ну и остальные, конечно же, волейбол, баскетбол останется.
1: Марина Александровна, а как вы считаете, вообще такое возможно? Подрядчик заходит на объект, но не знает, какова там земля, какие подводные камни и подводные болота могут быть?
0: Вот в нашем микрорайоне это возможно, потому что когда они заходили, они прекрасно видели большой шикарный асфальт, который ремонтировался администрацией города неоднократно. Но когда убрали деревья, которые стояли по краям и впитывали влагу, то вот мы столкнулись с тем, что по краю во многих местах просто вода стала стоять, потому что пить-то ее некому осталось. Поэтому с этой ситуацией замечательно подрядчик справляется, и я думаю, что качество работы будет соответствующее.
1: Прекрасно. Во времена топливного кризиса ничего не остается, как только ждать, когда ситуация нормализуется. В этом году и в связи, в частности, с недостаточным финансированием, насколько я поняла, приостановлена работа по благоустройству замечательного инициативного проекта «Остров детства».
0: Нет, Иван, вы не правы.
1: Я не права.
0: У нас с вами креативная сегодня программа, поэтому кому капусту, кому морковку. Проект у нас с вами действительно «Остров детства» был изумительный, был уникальный. И если вы помните, в прошлом году это на инициативное бюджетирование подавали у нас с вами жители. Это улица Огнеупорная, Пожарная, Черноморская. Часть средств должны были внести жители, часть средств дает город, и часть средств дают бюджет, правильно, областной. На комиссии по бюджету было принято решение о том, что этот проект в прошлом году выдвигается на конкурс на областном уровне. Браво! Мы прошли, и мы все радовались и рукоплескали, и радовались этому жители. Но как только было принято решение, и в этом году бюджет города вот такой, да, кусок буквально привалил к нам с вами в бюджет, то ни жители отказались, ни администрация города, ни депутатский корпус. Нет, просто проект стал немножко неактуален. Затормозили в каком плане? Ведь каждый житель ищет что-то для него удобное. А многие жители из этого округа за время, за этот год, пока мы проходили согласительные комиссии, да, пока нам выделяли средства, их дома признали аварийными. И это ведь очень важно для наших жителей получить новое, качественное, стабильное жилье для себя. И этот фактор остался просто перевешивающий на наших с вами весах. Поэтому капустка и морковка, да? Кто-то выбрал переехать в новую квартиру, кто-то из жителей выбрал подать документы и признать его дом аварийным. Ну а организованное ТСЖ, которое осталось у нас юридическим лицом, они просто не смогли внести полную сумму, 25% от полной стоимости, потому что весь проект стоил около 2 миллионов. И просто частные физические лица должны были внести около 185 тысяч, и где-то 350 или 400 должны были внести юридические лица. И все это падало на плечи жителей этого ТСЖ и физлиц. Поэтому он просто, вот на сегодняшний день, он не актуален. Но есть у нас там активный председатель ТСЖ. Если его дом не признают аварийным, то он готов в следующем году снова
1: бороться.
0: И детская площадка, я думаю, что может быть через пару лет, но обязательно в этом секторе она получится.
2: Мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с Экорадио.
3: Экорадио. Реклама.
4: Друзья, внимание! 12 июля в Черноисточинске главное музыкальное событие этого лета. Масштабный праздник 300 лет Черноисточинску. На главной сцене Демидов Фест на Демидовском заводе лучшие уральские группы. На малой сцене хоры артистов и гостей. Весь день ремесленная ярмарка, вкусная еда и мастер-классы. Вход свободный. Автобусы номер 104 и 146 из Нижнего Тагила. Подробности в группе ВКонтакте «Креативный кластер Черноисточинск завод 0+».
5: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные,

0: бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
2: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
3: Алмазу 25. Подарки и скидки для вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Депутатские вести.
1: Это программа «Депутатские вести». Мы в гостях у Марины Александровны Кибардиной в округе номер 18. Марина Александровна, есть ли еще какие-то идеи здесь у вас в округе как раз-таки на инициативное бюджетирование?
2: Да, в этом году мы в тренде. И округ 18 идет, наверное, впереди планеты всей. В Нижнем Тагиле. Я радуюсь этому, потому что сегодня мы с вами в стенах нашего Дворца национальных культур, и именно Дворец национальных культур в этом году принял участие в инициативном бюджетировании, и мы взяли в конкурсном отборе два проекта. У нас победило один проект на 900 тысяч, и второй проект на 1 200 000. И почти 2 миллиона уйдет на увеличение, на подъем материально-технической базы дворца. Это проект «Спортивный рудник». Мы купим новые тренажеры и новое спортивное оборудование для нашего клуба гиревого спорта силового жонглирования, айкидо, и для циркового коллектива «Молодость Урала». И второй проект – это в следующем году, в 27-м, не поверите, руднику 3-го интернационала будет 100 лет. Мы готовимся сейчас, поэтому приглашаем всех тагильчан в следующем году на рудник. Парк сделаем, инициативное бюджетирование освоим, закупим новое оборудование. На сегодняшний день уже заключаются договора. И я думаю, что вот эти вот новые объекты, арт-объекты или там воздушное что-то, обязательно жители рудника увидят. Поэтому инициативное бюджетирование, оно важно для каждого жителя, для каждого тагильчанина. И если бы наши активные тагильчане этим пользовались, они бы понимали,

0: понимали, что двор, дорогу к школе, да, несмотря на то, что можно из бюджета, конечно, прийти, попросить, но ждать можно долго. А здесь можно просто договориться с организацией, с юрлицом, которая рядом, которому тоже интересно, потому что он ходит по этому асфальту или по этой дороге, или едет, да, попросить его принять участие в софинансировании. Ведь для многих юрлиц эти 15-20% ничего не значат. Физлица, они всегда готовы на инициативное бюджетирование вложить 500 рублей, 1000, пожалуйста. Остается самое малое – подготовить пакет документов и большую часть, это 80% практически, попросить у бюджета областного или муниципального. И я думаю, что депутаты на комиссии по бюджету это одобрят.
1: Мне кажется, у меня родилась...
0: тагильчане, да, приглашаем вас всех участвовать в инициативном бюджетировании.
1: Вот, у меня родилась сейчас метафора, чтобы ухватить возможность.
0: Вот так да, вот. Ухватывайте. Нужны вот только инициативные граждане. И забирайте самый большой кусок из бюджета.
1: Собственно, средства вам уже предоставят. Марина Александровна, есть ли такая народная примета, если увидеть депутата с пустыми ведрами?
0: Конечно, есть.
1: Это к чему? Это к пополнению бюджета?
0: Это не только к пополнению бюджета. Это к тому, что проблема, с которой обращаются жители округа, обязательно будет исполнена.
1: Да, и, скорее всего, деньги из депутатского 1 200 000 уже освоены.
0: Деньги практически освоены.
1: Каким образом? Давайте я
0: буду. Потому что в округе очень много разных организаций. Наверное, я работаю просто целенаправленно с теми учреждениями, которые обращаются за помощью. Это первоочередное. Если люди обращаются, значит, мы кому-то нужны. Мы же не будем бегать. А не хотите ли вы водиться из моего ведра?
1: Напиться.
0: Напиться или не напиться, это уже кому как повезет.
1: А тут действительно, кто успел, тот и урвал.
0: Нет, никто успел. Вот кто подал вовремя, да, заявочку, о чем... Например, в моем округе было как? Первый раз, когда я только баллотировалась, я пригласила всех директоров учреждений, и я уже знала заранее все их проблемы. Хотя они многие удивлялись и говорили, да мы к вам через год с другими придем, да через 2 года мы к вам придем с третьими. Действительно, какие-то проблемы мы закрывали с помощью бюджета, потому что та же спортивная площадка в школе номер 3, да, была закрыта полностью из бюджетных средств. Но, например, выделить средства на то, чтобы этот снег с этой площадки убрать, или, например, листву, да, Ольга Александровна написала письмо, как и многие директора, и ей были выделены средства именно для того, чтобы обслужить эту территорию, да, или школа 66. Мы начали работать с этой школой, посмотрели, что зал технологий, класс технологий не укомплектован полностью. Мы первый год сначала ставим цель, приобретаем парты, потом мы приобретаем оборудование, а сейчас в этом году они пишут снова письмо, приобретаем экран. И поэтому получается цельная картина. Сразу же закрыть, да, проблему бывает нереально. Поэтому точечно и согласно заявке. Ну, конечно же, не только образовательные учреждения. В дополнительное образование были выделены средства Дома детского творчества. Я человек творческий, поэтому деньги выделяла на творчество, на пошив костюмов, а это очень важно для артистов. Кинодосуговый центр «Красногвардеец». Скажете, не мой округ, но это же культура. Депутат культуры должен...
1: И люди обратились.
0: Культуру поддерживать. И люди обратились, у них еще был юбилей. И, может быть, моя фишка личного характера, забегая вперед, когда прихожу в учреждение культуры свои, всегда стараюсь даже, пусть на год вперед, объяснить, что бюджетные средства будут, но вам предусмотрена вот такая сумма на юбилей. Вроде бы мелочь, но приятно.
1: Конечно.
0: И мы сотрудничаем в различных мероприятиях. Они приобрели микрофон, например. Второй год подряд поддерживаю снова не свой округ, но поддерживаю культ интеграции. Это замечательный форум для специалистов учреждения культуры. Светлана Валерьевна Юрчишина, его основатель, это ее проект. А вот поддержать финансово всегда хочется своих коллег. И поэтому определенная часть средств, не скрою, 200 тысяч, немаленький кусок, был выделен именно на этот форум. Но я очень надеюсь, что после форума молодые специалисты придут подарить национальных культур. И у меня будет полное ведро 2 молодых специалистов, которые будут работать. А вот. Конечно же, детским садам на замену пожарной сигнализации. Ну и как не обойтись без... Я иногда поддерживаю Тагил ТВ, или в этом году это, конечно, Тагил Пресс. У них тоже был юбилей замечательный. Поэтому техническое оборудование нужно и...
1: Вот это сейчас максимально неприятно поэтому... было слышать, да?
0: Точечно, точечно. Ну как это?
1: В прошлом... Нет, мы рады за коллег.
0: За коллег надо радоваться, конечно. Да. У них же должно быть новое оборудование.
1: Ну, хоть что-то хорошее у них должно быть.
0: Ну и конкуренция.
1: Ну, естественно.
0: Это же
1: а кто тогда, да?

0: Вот. Поэтому точно работаю со всеми. Вот он, депутатский миллион. По идее, вот если посмотреть на все это, да, был бы он не миллион, а чуть побольше, то, конечно,
1: а первое... сейчас уже чуть-чуть побольше, да, миллион двести. Он,
0: ну, вот, смотрите,
1: но уже нивелировалась эта сумма.
0: Даже этот 1 200 000, да, он не закрывает те проблемные точки, проблемные места, которые у нас с вами есть. Закрыть все из бюджета иногда невозможно. Закрыть организациям из внебюджетной деятельности, которые они с трудом заработали, тоже не каждому под силу. Но стараются, руководители работают, и с этой проблемой как бы, ну, пути решения находят, да, потому что есть и люди, которые благотворители у нас замечательные, кто работает на округе. А вот если посмотреть полностью территорию, то я бы, наверное, направила свои деньги. Это на благоустройство тротуаров. И у нас в Думе замечательно был проект, да, дворовые территории. Да. Вот мой округ туда не вошел, потому что у меня нет детских садов и школ, которые были бы построены по новому принципу внутри квартала. И мы с вами на прошлой программе об этом, да, говорили. А вот чтобы благоустроить для пешеходов, для машин, машин есть, а для людей нету. Поэтому хочется, чтобы люди ходили в красивой обуви, по красивому асфальту, в крутые учреждения культуры,
1: такие,
0: спорта,
1: как, например,
0: такие,
1: дворец.
0: Как дворец национальных культур. И даже к дворцу шла дорога не национальная, бугор и яма, а шел красивый асфальт.
2: Мы прервемся буквально на несколько минут. Оставайтесь с Эко-радио.

0: Это программа «Депутатские вести». Мы в гостях у Марины Александровны Кибардиной в округе номер 18.
1: Мы вот не случайно с Мариной Александровной немного приоделись, ведь кожевники – это у нас у каких народностей основное ремесло?
2: Башкиры.
1: Башкиры.
2: Поэтому наш коллектив татарской башкирской культуры одевается в натуральные меха. И это не просто бюджет, и это не просто вне бюджет. Это составляющая каждого участника коллектива.
1: Это же корни, это же культура.
2: Татарская и башкирская культура Елкин. Ведь коллектив-то существует больше 35 лет. И основали его руководители семья Валиахметовых. И представляете, что до сих пор к ним приходят дети и учатся не только петь татарские башкирские песни, но еще и играть на кубызе. Приходите, научим вас.
1: Обязательно. Вот, кстати, мы буквально, когда готовились к съемке, забрали головной убор невесты татарской. Но я не стала отчаиваться.

0: Я вот примерила башкирское манто. Марина Александровна, год единства народов. Давайте немножко разоблачимся, а то не поверишь, что это все на внебюджетные деньги приобретено. Год единства народов России, конечно, это центральное место празднования в нашем городе, это ваш дворец. Какие мероприятия запланированы вообще, каким образом отличается ли этот год от других годов в вашем дворце?
1: Я, наверное, удивлю вас и удивлю уже, наверное, наших тагильчан, что для нас отличия нет. Каждый год у нас посвящен разным национальностям. Каждый год мы увеличиваем, приумножаем, сохраняем национальные традиции любого народа, кто бы к нам ни пришел. Вот сегодня на консультационном совете я не раз уже говорила о том, что у нас есть коллективы татарской культуры, башкирской, у нас очень много русской культуры, у нас есть японские единоборства, но изюминка нашего дворца в том, что какой бы национальности ни пришел ребенок, взрослый или полностью не обратилась семья, за помощью в реализации его творческого номера мы обязательно поможем. Да, мы не знаем языка, но язык знает его семья. Но они не знают, как правильно выйти на сцену и как это подать. А у них есть элементы костюма, а у нас есть, например, вторая составляющая. И только в совокупности мы можем показать их полную культуру. Конечно, традиции у семей разные. Не каждому ребенку родители разрешают выйти на сцену. Но то, что рождается в наших маленьких кабинетах, это шедевры. Поэтому любой язык, любое творчество мы просто раскрываем. Да, дворец национальных культур, культуры национальные. Богаты мы 28 клубных формирований, 8 из этих коллективов именно коллективы народного творчества, есть фольклорные коллективы, инструментальные коллективы. Играем на русской балалайке, играем на русской гармонии, на татарском, на башкирском, в органе. Да и просто на любых других инструментах современных, но национальные какие-то мотивы. Поэтому каждый коллектив готовит определенные номера, и я думаю, что изюминкой этого года в завершении мы, как обычно, по традиции выдадим фестиваль национальных культур. Обязательно приходите и
0: увидите. То есть каждый номер будет посвящен какой-то отдельной культуре?
1: Ну, понимаете, просто каждый номер отдельной культуры, это же неинтересно. Это можно прийти на любой концерт Дворца национальных культур и это разнообразие увидеть на сцене. Потому что танцевальный коллектив танцует все. Вокальные коллективы поют на разных языках. У нас есть фестиваль национальной песни, у нас есть татарский фестиваль «Дуслар» татарской культуры. Это и танцы, и песни, и традиции. Прям вы можете приходить и посмотреть в нашем зале, как это передается из поколения в поколение, что для нас очень важно. Да? Цирковой коллектив. Вроде бы скажете, а как он-то относится? А под какую музыку они работают? Под русскую народную, под татарскую, башкирскую, узбекскую или еще какую? И поэтому любой номер можно подать в год единства. И смотрите, год народов единства России. Да? Наша ведь задача не показать разные культуры, да, и не показать, чем они отличаются. Задача Дворца национальных культур – все это объединить на одной сцене. Год объединения культур. Одна сцена, одни технические условия, но разные голоса, разная подача, разный жанр. Русскую масленицу мы проводим, сабантуй татарский мы с вами провели, фестиваль «Дуслар» у нас с вами в октябре месяце, фестиваль «Играй, гармошка» у нас с вами уже прошел, ну и, конечно же, наши милые дошколята наверняка нас удивят какими-то национальными песнями и танцами. Этим ребятишкам всего от 2 лет и до 5 фестиваль для дошкольников, поэтому мы тоже увидим это творчество.
2: Мы прервемся буквально на несколько минут, оставайтесь с Экорадио.
3: Экорадио. Реклама.
4: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NTUFU имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
5: Святые угодники! Марти, машина времени готова!
6: И куда мы отправимся, док?
5: 2012-й. В Ямсаме, я считаю, тогда был лучший стейк. Вафу-стейк.
6: А помнишь их суп в 20-м? А коктейли с 14-го?
5: Координаты вбиты. Срочно летим!
7: Мы собрали машину времени для вас. Этим летом лучшие хиты прошлых лет в одном специальном меню.

0: Назад в будущее. Въем сами.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
3: Ты думал, все понарошку.

0: Депутатские вести.
1: А это программа «Депутатские вести». Мы в гостях у Марины Александровны Кибардиной в округе номер 18. Марина Александровна,
2: слушайте, а у вас занимаются ребята только, которые живут на руднике или вообще со всего города приезжают?
3: Каждый, кто приходит во дворец, переступает порог и говорит, а у вас занимаются только те, кто проживает в микрорайоне?
2: Кому можно, да.
3: Вот наши стены, наши двери открыты для всех. И если смотреть по всем коллективам, то вот смотрите, цирковой коллектив, мы «Молодость Урала» вернули название, да? Коллективу, если брать со дня основания, то ему будет больше 50 лет. Очень верю, что мы вернем звание образцовый коллектив сначала, потом народный, хочется уйти на заслуженный, но мы ставим большие цели в своих достижениях. Так как в аншлаге перебор, а у нас руководители Алена Христолюбова и Иван Гунин, у нас полный почти аншлаг. И иногда я улыбаюсь и говорю, мы просто детище, маленькое детище аншлага. Поэтому цирковой коллектив развивается. Приезжают со всего города. Елкин, татарская, башкирская культура. Ведь другого в городе коллектива такого нет. И основной состав этого коллектива – это жители северного поселка. А это совершенно другой конец
2: совершенно
3: города.
2: Другой.
3: И вагонка. И несмотря на то, что есть транспортная недоступность, да, после 8 часов вечера иногда сложно уехать. А
2: хороший
3: у нас концертные
2: вопрос,
3: работы, да,
2: да,
3: до 22 часов, да, мы работаем, дворец открыт. Поэтому приезжают отовсюду, на своих машинах, кто-то даже на такси может себе это позволить, кто-то друг друга подвозит, потому что взаимопомощь и взаимовыручка – это русская душа, это душа татарская, это душа башкирская и любого народа, кто у нас только с вами приезжает в Нижний Тагил, ведь он богат, многонационален. Посмотрите, кто у нас занимается в наших коллективах на кубызах. Приходит играть кубыз, варган, да, коллектив башкирской культуры. А мальчишки занимаются разных национальностей. Они могут не разговаривать на

0: одном языке. Они могут даже русского не знать, но они изумительно играют на этом национальном инструменте. Точно так же, как коллектив Чаткылар. Татарский коллектив, да, деточка коллектива Елкин, каждый образцовый народный коллектив должен иметь коллектив-спутник для того, чтобы коллектив развивался. Девчонки приходят, на лицо посмотришь, красотки. Ну, одна узбечка, вторая армянка, третья русская.
1: Интернациональная сборная.
0: Да, опять-то им приходится на татарском и башкирском.
1: Слушайте, ну, яркое доказательство этого единения была наша первая сцена нашей программы, когда на разных языках спели песни про нашу любимую уральскую игру.
0: И это еще не полный состав нашего хорового коллектива сводного. Ведь не хватало тагильских незабудок, ну, которые в этом году, да, у нас взяли грант Министерства культуры на развитие фольклорного творчества. И в нашем дворце в рамках министерского гранта появляется новый народный инструмент – гармонь, появляется новая сценическая обувь и новый уральский сарафан. То, чего нам всегда не хватает. Потому что, развивая различные национальные культуры, уральскую тематику нужно обязательно поддерживать.
1: А вашему дворцу, который культивирует вот эту вот многонациональность, скажем так, и единство народов, чему как бюджетному учреждению не хватает государственному?
0: Нам просто нужен капитальный ремонт. Вот и у это нас есть все сказано.
1: Есть маленький капитальный ремонт, остальное
0: все шикарно. Вы понимаете, учреждение креативное, коллектив талантливый, работает практически на полном энтузиазме, работает с техническим оборудованием, которое у них есть, и при этом они умеют заворожить, привлечь к себе, открыть душу и быть родителями для тех детей и подростков, которые к нам приходят. А как сложно привлечь к нам молодежь и развивать национальную культуру. А они к нам идут. А как сложно работать со старшим поколением, которое знает много, которое готово передать эти традиции. А кому? Дома внуки иногда не слушают. А придя к нам, нашим ребятам, они с удовольствием рассказывают и передают свой опыт. Поэтому стены открыты. Приезжайте, передавайте свои традиции. Ну и будем ждать капитального ремонта.
1: Да, мы желаем.
0: А костюмы мы сошьем сами. Споем, станцуем. Благодаря депутатам у нас есть уличная сцена. Мы готовы работать на уличных мероприятиях. Мы готовы
1: пока
0: продвигать.
1: Пока здесь идет ремонт.
0: Да, мы готовы продвигать программу «Тагил многонациональный» и выездные мероприятия по школам и лагерям, то, что сейчас очень много востребовано в рамках года единства народов России. Ну, для нас это не новость. Мы работаем так каждый год.
1: Спасибо большое, Марина Александровна. Сегодня мы были в гостях в округе номер 18 у депутата Марины Кибардиной. Ну, а мы с вами прощаемся и увидимся уже в новом телевизионном сезоне осенью. Всего доброго.
2: Экорадио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Экорадио. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Экорадио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: Хит-парад ТОП-30 на Экорадио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Авторадио. Реклама.
1: При выборе нового автомобиля важны детали, технологии, комплектация, условия. Но ключевое – это дилер. Saturn Air Auto – официальный дилер Cherry и Tenet в Нижнем Тагиле. Дилер, где решения принимаются спокойно и точно, без лишних слов, без сомнений. Saturn Air Auto – выбор, который остается правильным. Приезжайте на Свердловское шоссе 37, Нижний Тагил, 37-05-65, 2026 год.
2: Для кого-то велосипед – это тренировка. Для кого-то – идеальные выходные всей семьей. А для меня велосипед – это спортик. Веломагазин, где понимают. Надежные велосипеды для любых задач. Скидки на модели прошлого года. Спортик. Нижний Тагил. Пархоменко 22. И Ленинградский проспект 31А.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
6: 2026 год. 0+.
7: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Покупайте выгодно в Светофоре. Камбала свежемороженое 249 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
9: Нижний Тагил, 2026 год.
10: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
11: Хавейл Джолион. От 1 миллиона 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3.
12: Реклама. ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
13: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. По чатам и мессенджерам вирусится аудиосообщение о критической ситуации с паводком в Нижнем Тагиле. После шумихи в соцсетях глава города выступил с опровержением. По данным Владислава Пинаева, большая вода, наоборот, пошла на спад. Ситуация с паводком стабилизируется. Сегодня вечером власти планируют уменьшить сбросы на плотинах, однако режим повышенной готовности будет действовать, пока паводок не прекратится. Евразкагок выпустил 250-миллионную тонну окатышей, пишет портал «Качканарский четверг». Горно-обогатительный комбинат достиг исторического рубежа суммарного производства. Юбилейная партия получена в цехе окатышей фабрики «Окускование» и направлена на Евраз НТМК для выплавки чугуна. Ежегодно предприятие выпускает 5-6 миллионов тонн сырья с содержанием железа свыше 61% и примесями ванадия, повышающими качество стали. В Свердловской области за май и июнь работодатели открыли и обновили около 8 тысяч вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей. Главным требованием для большинства таких предложений остается опыт работы, уточняют аналитики рекрутинговой платформы headhunter.ru. 57% высокооплачиваемых вакансий предполагают работу вахтовым методом. Остальные рассчитаны на соискателей, готовых трудоустроиться в пределах региона. Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс, направленные на дополнительное обеспечение российского рынка бензином и поддержку топливной отрасли. Соответствующий документ опубликован на сайте Госдумы. Новые меры должны стимулировать поставки топлива на внутренний рынок. Теперь акцизом будет облагаться бензин, полученный путем смешивания с другими компонентами, например, при производстве топлива марки АИ-92. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все актуальные новости на нашей странице ВК.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 июля будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Эко-радио. Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
1: Хавейл Джолион. От 1 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно в Акаме Тагил. Восточное шоссе 3.
2: Реклама ООО «Тагиловта». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Компания «Средний Урал» реализует продукцию собственного производства. Бетон, раствор, плиты дорожные, бетонные кольца, бордюр тротуарный и дорожный, сваи железобетонные, фундаментные блоки и перемычки. Средний Урал, Краснознаменная, 55, телефон 920 092, 920 660, Нижний Тагил.
4: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля, не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру, категория 0+.
5: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. От 2 миллионов 890 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните 370303. Код Тагила 3435. Хончи Уникум Тагил. Черноисточинское шоссе 74В. Акция до конца июля текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же и выбираем то, в чем точно уверены.
2: Хавейл Джолион. От 1 миллиона 899 тысяч рублей и доп. Оборудование бесплатно. Ваками Тагил. Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто». Указана цена на Хавейл Джолион в комплектации «Комфорт», передний привод с учетом всех действующих предложений. Акция с 1 июня по 31 июля 2026 года. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
5: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Это радио. Реклама.
1: Фестиваль ярких красок, пенная вечеринка и топчик-аниматоры в Ермаково городище. 4 июля. Не пропусти. Подробнее на сайте ермакгород.ру. Категория 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Колбаса докторская, категория А. 229 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует до 10 июля.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Алмазу 25. Подарки и скидки.

0: для вас. «Алмаз» – подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73, Нижний Тагил. Акция с 1 по 5 июля. Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 2026 год.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: На Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проспект Ленина в Нижнем Тагиле планируют перекрыть на несколько дней для замены теплосетей. Трамвайное движение становится полностью автомобильное. Планируется продолжать только по одной полосе. Компания «Регионгазинвест» заменит около 600 метров труб на участке от улицы Красноармейской от перекрестка с Газетной до отделения Социального фонда России. Приступить к раскопкам планировалось еще с 1 июля, но из-за паводка подрядчику пришлось отложить начало работ. Евразкагок выпустил 250-миллионную тонну окатышей, пишет портал «Качканарский четверг». Горно-обогатительный комбинат достиг исторического рубежа суммарного производства. Юбилейная партия получена в цехе окатышей фабрики окускования и направлена на Евраз НТМК для выплавки чугуна. Ежегодно предприятие выпускает 5-6 миллионов тонн сырья с содержанием железа свыше 61% и примесями ванадия, повышающими качество стали. Жители Свердловской области могут передавать показания индивидуальных приборов учета с помощью мобильного приложения госуслуги «Дом», сообщает Департамент информполитики региона. Для этого необходимо авторизоваться в приложении с помощью учетной записи госуслуг, выбрать объект недвижимости, открыть раздел «Показания», указать вид коммунального ресурса и ввести актуальные значения. Если счетчик отсутствует в разделе «Показания», пользователи могут подать заявку прямо в приложении. Сервис позволяет решить большинство вопросов дистанционно, без личного посещения управляющей организации. Нижний Тагил стал лидером среди 70 крупнейших городов России по росту цен на новостройки в первой половине этого года, посчитали аналитики профильного издания «Мир квартир». Квадратный метр жилья за полгода подорожал на 14%. Это самый высокий показатель в стране. Средняя стоимость квартиры выросла еще заметнее на 16%, что стало также максимальным результатом среди всех исследованных городов. Следом по росту цен идут Грозный, Барнаул и Махачкала. При этом, по оценке специалистов, рынок новостроек сейчас растет значительно медленнее и спрос остается невысоким. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 июля будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.

0: Авторадио. Реклама.
1: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
2: Белые медведи в Нижнем Тагиле.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Шведская аптечная сеть запустила необычный эксперимент под названием «Забота о дружбе». Он рассчитан на год и направлен на борьбу с одиночеством. В проекте участвуют 11 сотрудников компании. Им выделили 15 минут рабочего времени в неделю или 1 час в месяц, а также небольшую сумму денег на совместные занятия с близкими. По данным властей, сотни жителей Швеции регулярно сталкиваются с одиночеством. Особенно это касается пожилых людей и молодежи. Создатели инициативы надеются, что их пример вдохновит и других работодателей. В нескольких крупных китайских городах прохожие заметили необычных попрошаек – гуманоидных роботов. Они сидят в жалобных позах и просят милостыню. Фотографии быстро разлетелись в соцсетях и вызвали бурные споры. Одни опасаются, что роботы отнимают рабочие места даже у нищих, другие сомневаются в подлинности происходящего. Ведь гуманоид стоит немало, и использовать его для выпрашивания денег экономически невыгодно.

0: Многие считают, что это арт-проект или социальный эксперимент. Авторы идеи, возможно, хотели заставить людей задуматься о наших отношениях к технологиям. Но факт остается фактом. Роботы осваивают даже самые неожиданные профессии. Итальянская компания Matte Bottega del Cioccolato создала самый тонкий шоколад в мире. Его толщина составляет всего 0,03 мм. Чтобы добиться такого результата, инженеры полтора года разрабатывали специальную машину для раскатки. Шоколад тает на языке мгновенно, как только касается губ. Десерт получил название «Кортеса», что в переводе с итальянского означает «кора дерева». Готовые листы сворачивают в маленькие рулончики с неровной поверхностью. Они действительно напоминают древесные веточки. Теперь шоколад выглядит как природный материал, но на вкус остается изысканным лакомством. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Выбираешь, куда поступать после школы? НТИ УРФУ открывает программу обучения при поддержке Евраза. Ты можешь поступить на 5-летнюю программу «Инженерные решения для современного производства». Тебя ждут реальные проекты, возможность учиться рядом с домом, практика в Евразе и повышенная стипендия до 88 тысяч рублей. Есть бюджетные места. Поступай правильно. Поступай как инженер. Ищи в поисковике «Евраз НТИ УРФУ». Стипендия выплачивается при заключении ученического договора. Реклама не является публичной офертой. Подробности на ntuniver.ru. 0+. NT УРФУ имени первого президента России Бориса Николаевича Ельцина. Лицензия номер 2214.
2: Только 10 июля в Светофоре. Крыло куриное замороженное. 149 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет. Эко-радио.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио. Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
3: Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
4: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
5: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
4: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
3: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
6: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8:30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.

0: на Среднем Урале 20 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Проспект Ленина в Нижнем Тагиле планируют перекрыть на несколько дней для замены теплосетей. Трамвайное движение становится полностью автомобильное, планируется продолжать только по одной полосе. Компания «Регионгазинвест» заменит около 600 метров труб на участке от улицы Красноармейской от перекрестка с Газетной до отделения Социального фонда России. Приступить к раскопкам планировалось еще с 1 июля, но из-за паводка подрядчику пришлось отложить начало работ. Евразкагок выпустил 250-миллионную тонну окатышей, пишет портал «Качканарский четверг». Горно-обогатительный комбинат достиг исторического рубежа суммарного производства. Юбилейная партия получена в цехе окатышей фабрики окускования и направлена на Евраз НТМК для выплавки чугуна. Ежегодно предприятие выпускает 5-6 миллионов тонн сырья с содержанием железа свыше 61% и примесями ванадия, повышающими качество стали. Жители Свердловской области могут передавать показания индивидуальных приборов учета с помощью мобильного приложения госуслуги «Дом», сообщает Департамент информполитики региона. Для этого необходимо авторизоваться в приложении с помощью учетной записи госуслуг, выбрать объект недвижимости, открыть раздел «Показания», указать вид коммунального ресурса и ввести актуальные значения. Если счетчик отсутствует в разделе «Показания», пользователи могут подать заявку прямо в приложении. Сервис позволяет решить большинство вопросов дистанционно, без личного посещения управляющей организации. Нижний Тагил стал лидером среди 70 крупнейших городов России по росту цен на новостройки в первой половине этого года, посчитали аналитики профильного издания «Мир квартир». Квадратный метр жилья за полгода подорожал на 14%. Это самый высокий показатель в стране. Средняя стоимость квартиры выросла еще заметнее на 16%, что стало также максимальным результатом среди всех исследованных городов. Следом по росту цен идут Грозный, Барнаул и Махачкала. При этом, по оценке специалистов, рынок новостроек сейчас растет значительно медленнее и спрос остается невысоким. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
0: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 3 июля будет облачно с прояснениями, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 735 миллиметров ртутного столба. Ветер северный до 3 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 22 градуса.
0: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Только радио. Реклама.
1: Белые медведи на льду!
2: Белые медведи на льду!
3: Гастроли в Нижнетагильском цирке. Большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже.
4: 2026 год. 0+.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Это радио.

0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/Эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Эко-радио представляет проект «Депутатские вести». В четверг в 17 часов депутаты городской думы будут говорить о работе в своих округах, общаться с тагильчанами, обсуждать насущные проблемы Нижнего Тагила и пути их решения. В четверг в 17 часов «Депутатские вести» на Эко-радио.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв».

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: На Среднем Урале 21 час.
1: Русская кибернетика с Евгением Сваловым и Александром Киреевым.
2: О самом новом и значимом в российской электронной музыке в еженедельном радиошоу и подкасте.
3: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире музыкально-просветительский проект «Русская кибернетика». Для вас работают Евгений Свалов, Формал и Александр Киреев.

Очень короткое вступление сегодня на первом треке. Это были Deep Sound Effect, Лео Син и Иван Старцев. Трек называется «Над морем». Он оказался довольно редким и доступен далеко не на всех музыкальных площадках, но если вы пользуетесь русскоязычными сервисами, то непременно найдете его. Продолжаем вместе с издательством «La Мишка», Алексом Джааром и композицией «Удан».

Александр Духневич записал в чем-то автобиографическую композицию, отмечающую начало нового этапа в жизни артиста. «Finding Myself», «Находя себя» в каталоге российского издательства «Про Стерео».

Этим летом, в этом июле, не теряем из виду российское издательство Journey of the Soul, путешествие души. Недавняя премьера от проекта MSW Collective называется Faded.

На прошлой неделе мы слушали эту композицию в расширенной вокальной версии дуэта Volen Sentir, а сегодня слушаем оригинальную версию, над которой также работали Давид и Андрей, а также Амонита и Макебо. Это «Тирана».

0: В эфире лаборатория русской кибернетики. Ее заведующий Александр Киреев.
1: Мой коллега Евгений Свалов послушал сегодняшний трек из моей лаборатории и вынес вердикт. Приятный трек на 123 BPM. Формулировка, конечно, короткая, но в ней есть редкая для рецензента смелость. Без всяких географических привязок, каких-то контекстов, метафор про пружинный ритм и прочее. Только цифра и оценка на ощупь. В целом, да, самая та зона, где хаос еще не разгоняется в техно и не провисает каким-то эмбиентом. Его можно встроить в контекст программы, безболезненно, удачно свести и безболезненно. Это мой запрос на текущие времена, если что. Андрей Зюзин работает под псевдонимом Андрей ZZK в Наро-Фоминске. Есть такой подмосковный город. Сам себя называет автором органик хаоса, даб техно и минимал IDM. Вдохновляется лесом и туманными дорогами. После сингла Witch Forest на Electric Eden Records выходит альбом The Vibrations of Dreams. Один из треков, на котором Palm Sunday или Вербное воскресенье мы будем сейчас слушать. Релиз появился через полтора месяца после настоящего Вербного воскресенья, когда на Руси вместо пальмовых веток освещают вербу. Ну, дальше мы не будем больше искать смыслы. Женя был прав сразу. Давайте послушаем Palm Sunday от Андрей ZZK. Просто приятный трек на 123 BPM.

Спасибо лаборатории русской кибернетики за классную премьеру этой недели. А мы продолжаем с композицией, которую я хотел сыграть на предыдущей. Ума не приложу. Все же было готово, на что-то я отвлекся. Немецкий музыкант D-Nox. Это Christian Wedekind. И российская команда MOS. Music Matters. Музыка имеет значение. Разве могут здесь быть другие мнения?

девушки умеют и создавать, и играть жесткую музыку. Ну, все, конечно, относительно, но для кибернетического репертуара это довольно мощно. Лена Сторм, композиция Abjure, российское издательство Sky.

Русскую кибернетику продолжает трек «Voices» — «Голоса». Это Александра Хвалеева и ее творческое альтер-эго «Avis Vox».

сразу несколько композиций одного из грандов российской электронной танцевальной сцены в ближайшее время появятся на всех основных

музыкальных платформах благодаря издательству Interplay Александра Попова. Евгений Рудин, диджей Groove и его соавтор Milich. Послушаем два трека. Первый «Я верю в бас», «I believe in bass».

композиция диджея Грува, Евгений Рудин и Милыч. Здесь уже, в принципе, все понятно. По звучанию можно даже не называть. I believe in piano. Я верю в фортепиано.

Заканчиваем первый кибернетический час в Санкт-Петербурге вместе с Валерием Лебедевым, электронным музыкантом SoundQuelle и композицией Unlecta. Это заглавный трек с недавнего мини-альбома Валерия, увидевшего свет в каталоге издательства Colorize Enhanced.

0: На Среднем Урале 22 часа.
1: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь, когда шумные мегаполисы поглощают без остатка, а мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
2: В эфире «Территория звука».
3: Привет! Это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

0: заряжающий энергии, способный откликаться на мысли и чувства. В эфире «Территория звука».
1: Привет, это Данила Травесия. И вы слушаете радиошоу «Чистота ритма» на Эко-радио 103.0 FM. Почувствуй чистоту ритма. Enjoy.

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до сих пор

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.